0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке, и ответили мне шелестя.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Включаю старый альбом, и наполняется нотами дом.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароли, привыкаешь, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

Вьются цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

что жизнь не ждет. Не оглянешься и святки, только промежуток.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
0: Мистер Твистер.
1: Имя.
0: Валерий Лысенко.
1: Легенда.
2: Значит, когда мы собрались в 80-м году осенью, в декабре, вопрос был в названии. Перебирали разные. Все тут только не было. А потом получилась такая история, что я тогда жил без телефона на Кузнецкой улице, на Овчинской набережной, и мне ночью было ключевое понятие. Мистер Твистер, Маршак, все знают. Я дошел до ближайшего телефона автомата, позвонил ребят. И всем понравилось. Самое интересное, что ведь, что он социальный мистер Твистер заложен на этот маршак, не то, что его придумал. Потом выяснилось, что для Советского Союза, да, конечно, мистер Твистер, бывший министр, это маршак. Но в Америке это были разные. Была ракета Твистер баллистическая. В конце 60-х годов мистер Твистер песня была у Коди Фрэнсис, оказывается. Такой неофициальный титул мистер Твистер носил Карл Твистер, Чаби Чекер, который пел Лед Твист Агейн. Но мы тогда об этом не знали. Как-то сложилось так, что, во-первых, маршак, во-вторых, что-то имеет еще какие-то определенные значения в американских вариантах. Вот. И слово Твистер еще означает мошенник. Это максимально далекое от нас понимание значения этого слова.
0: Мистер Твистер.
3: Военно-морская тематика.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Бранимир. Имя Александр Паршиков. Легенда.
1: В далеком 2002 году в общежитии Волгоградского государственного университета возникло некое импровизированное полутайное сообщество людей, которые интересовались дохристианскими верованиями древних славян. По сути, это все были мои друзья студенческие, и мы с ними очень весело проводили время. Мы все это даже называли общиной и нарекали друг друга специальными именами. Мне выпало имя Бранимир. Бранимир обозначает бронящийся за мир. Слово «бронящийся» подразумевает смысл «сражающийся». Шли годы, и мое мировоззрение претерпело некоторые трансформации, изменения. Я стал менее радикальным. И на данный момент пока не собираюсь расставаться с этим своим вторым именем, которое вот уже долгие годы является моим творческим псевдонимом.
0: Бранимир.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Биртман. Имя Дмитрий Наумов. Легенда.
1: Был такой период, когда у нас уже было 4 или 5 готовых треков, но не было никакого названия, никаких идей, ни концепции, не знали, что с ними делать. Песни были созданы по приколу. На тот момент у нас был совершенно другой коллектив. И вот когда появились эти первые треки, которые потом зашли в первый альбом, наш гитарист, который играл тогда в составе, которого звали Палыч, он предложил назвать коллектив именем своего дальнего родственника, фамилию которого была Биргман. Но так как мы с ним говорили по телефону, а я шел по улице и дул петербургский ветер, я вместо Биргман услышал Биртман. И вот это впервые появилось, вот это магическое словосочетание букв. После этого мы, естественно, включили фантазию и придумали коллектив с очень длинным названием, и назывались какой-то период «Зиновий Биртман и Виа. Добрый вечер». Наверное, так мы просуществовали, может быть, несколько месяцев. А потом наш большой друг Илья Бортнюк предложил весь этот цирк сократить до «Биртман». И вот с тех пор мы так и называемся. И счастливы.
0: «Биртман».
2: Солнце опять в зените, летят самолеты в Ригу и Питер, и хочет любви даже менеджер по продажам. А где-то умрет поэтесса, не дождавшись покупки из Алиэкспресса. Кто-то уронит в речку мячик, все засмеются, а Таня заплачет.

одиночные спины. Полярники выйдут на белые льдины, и кто-то промолвит «Алло». Давай все забудем и начнем сначала. Мир наполняется светом, кружится эта большая.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Блок А.
0: Имя.
1: Александр Соколов.
0: Легенда.
2: Почему блок А? Да потому что соцсети у меня называются блок Александра. Ну, поэтому и родилось блок А. В юношестве, сталкиваясь с большим разнообразием музыкальных направлений, мое предпочтение было отдано таким группам, как Metallica, Deep Purple и другим. Но основным фаворитом для меня стал все же русский рок, лидером которого, несомненно, для меня являлась Алиса. Поэтому ценители творчества Константина Евгеньевича могут услышать что-то похожее по духу и энергетике Алисы. Я как автор текста и музыки пишу свои песни, основываясь на своем мироощущении, и стараюсь, чтобы творчество блока было исключительно индивидуальным и самобытным.
1: Блок А.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Несколько дронов достигли московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Власти принимают меры для ликвидации последствий ударов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, фрагменты дронов упали и на территории торгового центра «Садовод». Там зафиксировали незначительные повреждения, но никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Всего за утро поступила информация более чем о 30 БПЛА, сбитых на подлете к столице. Аэропорты московского авиаузла приостановили обслуживание рейсов. Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки БПЛА в Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, ночью был атакован город Гуково. Пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь, написал губернатор в «Максе». Президент России в четверг продолжит работать в Казани, где проходит саммит «Россия-АСЕАН». Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч. Всего, как ожидается, на полях саммита «Россия-АСЕАН» за 3 дня президент проведет 10 двусторонних встреч. Как отмечает РИА Новости, сегодня основной день саммита. Утром главы делегации прибудут на площадку мероприятия, сделают общие фото и начнут пленарное заседание. Они обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства России и стран Юго-Восточной Азии. Затем планируется подписание ряда документов. Президент США лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Axios. По его информации, Дональд Трамп подписал документ, находясь на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Копии подписанного документа отправили Ирану, а также странам-посредникам. Западные СМИ отмечают, что именно после подписания меморандума вступают в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран. Официального подтверждения этой информации Белого дома пока нет. Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона, в случае принятия которого россиянам разрешат без угрозы штрафа самостоятельно заниматься ремонтом асфальта на местных дорогах и придомовых территориях. По словам парламентариев, граждане нередко вынуждены самостоятельно устранять ямы и дефекты дорог из-за длительного отсутствия ремонта со стороны местных властей или управляющих компаний. В настоящее время штрафы составляют до 10 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юрлиц. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 6 минут в столице. Доброе пятничное утро, друзья. 19 июня сегодня. Что-то я захрипела как будто, да?
3: Да.
2: Что-то как будто захрипело чуть-чуть, извините.
3: Ну ничего, я.
2: Видимо, не проснулась до конца.
3: Это конец рабочей недели,
2: наверное.
3: И канун твоего двухнедельного отпуска. Поэтому
2: да.
3: Можешь себе позволить.
2: Да здравствуй, деревня!
3: Кричать не надо, нам еще все-таки 4 часа работать.
2: Да-да-да, сейчас беру себя в руки.
3: Но голос как бы говорит тебе, Ян, сегодня пятница, значит,
2: последний рабочий день.
3: Да, можно себе позволить еще немного поработать, а потом 2 недели отдыхать. И говорить уже только в свое удовольствие, а не работать.
2: И главное, посмотрите, друзья, какая сегодня чудесная, ну, по крайней мере, в Москве погода. Сегодня наконец-то выглянуло долгожданное солнце, и вот эти череда хмурых дней, хочется верить, закончится, и лето вернется в наши пенаты. Надеемся, друзья, и в ваших городах, где бы вы нас сейчас не слушали, тоже летнее лето, самое настоящее жаркое солнце, красотища, цветы цветут, птицы поют, и настроение тоже.
3: Прекрасно. Ну, если хотите с нами пообщаться, то, пожалуйста, заходите на наш сайт наш.ру. Там на главной странице есть 2 бота. Если нравится писать через Макс, пишите через Макс. Если нравится через Телеграм, пишите через Телеграм. Таким образом можно с нами общаться, играть в наши игры и сообщать о том, какие планы у вас на выходные.
2: А, кстати, игры будут вот уже совсем скоро, буквально через пару минут, так что телефоны далеко не убирайте.
3: Особенно это касается, конечно, дачников. 7:08 в Москве. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 17 минут в столице. Друзья, всем доброе утро.
3: Ну что?
4: Голос чемпиона.
2: Дачный участок становится территорией драйва, садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
3: Ну, для тех, кто только что к нам присоединился, наш тест-драйв гоночных болидов садовой техники «Чемпион» продолжается. И как это сделал, и как это получилось, главное, Андрей Ломанов, вы можете посмотреть у Андрея Ломанова в нашей группе ВКонтакте, ВК нашего радио. Андрей, как всегда, очень творчески, интеллигентно и красиво подошел к любому заданию. Ну, а мы продолжаем угадывать звуки гоночных болидов садовой техники «Чемпион». И сейчас будет очередной звук. Ваша задача угадать, что это за техника. И, соответственно, сегодня 19-й правильно ответивший получит то, что мы загадали. Вот такие у нас правила. Отвечать, да, как всегда, наш.ру. Если вы еще не зарегистрировались, выбираете любой из двух ботов и отправляете ваши варианты. Сегодня, мне кажется, задание несложное.
2: Да, это вещь очень нужная в хозяйстве. Каждому дачнику 100%.
3: Внимание, тишина.

0: и слушатели справедливо иногда мне предъявляют, если я говорю, что несложно, бывает то сложно. Да? Да. Давайте в честь пятницы...
1: Еще раз повторим задание.
0: Напомню, принимаем мы 19-й правильный ответ.

0: Ну, вот так. Друзья, всем удачи. Принимаем сегодня, напоминаю, 19-й правильный ответ.
1: Поехали.
2: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте еще раз послушаем задание.
3: Да, напомню, мы принимали сегодня 19-й правильный ответ –

0: разыгрываем то, что загадываем каждый день.
1: И это, друзья, сегодня бензопила чемпион. Поздравляем нашего победителя. Ваш номер телефона 985-722-31 и так далее. Видите, эта пятница оставила такой приятный для вас след. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника чемпион меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. Чемпион – техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
0: Ну, теперь продолжим уже в понедельник вместе с Александром, который вернется из отпуска, а Яна будет на даче как раз пользоваться техникой «Чемпион».
1: Да.
0: Две недели, да.
1: Стричь траву.
0: Стричь, пилить.
1: Пилить.
0: Дуть
1: и все
0: выдувать.
1: Такое. И выдувать.
0: Да. Поэтому, дорогие друзья, если вам сегодня не повезло или на этой неделе не повезло, на следующей мы продолжим.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро.
3: 7:34 в Москве. Есть тут сообщение, Яна, оно связано с твоим отпуском. Но не только с твоим отпуском, а вообще, в принципе, с отпуском. Вот человек жалуется, что у них в компании есть традиция. Тот, кто уходит в отпуск в последний рабочий день, проставляется, и когда возвращается, тоже привозит разные вкусняшки, в зависимости от того, где он был. И это традиция, которую негласная, но никто не нарушает. Вот человек спрашивает, у вас есть такое или нет?
2: У нас нет такой традиции.
3: У нас все по желанию. Если вдруг кто-то захочет проставиться перед тем, как идти в отпуск, то, пожалуйста, мы все будем рады. Но тут...
2: Какой прекрасный намек, Игорь Сергеевич. Александр, мы об этом, между прочим, не намекали.
3: Так как коллектив большой у нас и дружный, тут каждый день у кого-то праздник.
2: Праздник.
3: И не связанный с отпуском. Поэтому, в принципе, дополнительно устраивать праздник, ну, не знаю, есть ли необходимости. Я обращаю внимание, что сейчас, ну, понятное дело, с развитием мессенджеров каких-никаких, ну, потому что сейчас вот написали, что у многих не работают уведомления теперь в Телеграм, потому что блокируют пуш-уведомления. Но, тем не менее, многие, кто уходит в отпуск, ты обращал внимание, ставят себе аватарку. Отпуск. И если у человека разница во времени, например, то он пишет прям там разница во времени такая-то. Или просто отпуск, не беспокоить, с такого-то по такое-то число. Прямо на аватарке в мессенджере. Ну и, наверное, в социальных сетях такая же история.
2: Да, я обращаю внимание, есть такое. По поводу проставляться, ты знаешь, вот где бы я ни работала, раньше как-то у нас никогда не было такой традиции, я никогда даже не задумывалась о том, что так, ну, возможно, где-то происходит. А что касается там телефонов и всего прочего, ну, вы и так знаете, что я в отпуске, но если что-то важное, ну, вот я приеду там на одно партзадание в середине своего отпуска, правда, на один денечек, но сделаю это с удовольствием.
3: А так мы не трогаем,
2: в принципе, вообще до меня сложно дозвониться.
3: И дописаться.
2: Не то, чтобы в отпуске.
3: Макс или уведомление там, или в Телеграме.
2: И даже
3: если Яна дома с детьми и мужем, то, в принципе, больше других людей, что правильно, наверное, для нее не существует.
2: Мама, да. Но, понимаешь, ну как-то так вот, я не знаю, как это работает. Ну, просто у меня отключается мозг.
3: Меня заинтересовало вот это сообщение, связанное с проставлением перед отпуском. Может быть, в вашей компании или среди ваших коллег есть какие-то традиции, обычаи, обряды,
2: связанные с отпуском?
3: Правила, да, связанные с отпуском. Ставить аватарки, проставляться.
2: Выключить телефон на две недели.
3: Да, выключить телефон на две недели и вообще не отвечать.
2: Да, или вообще его не взять с собой даже.
3: Ну,
2: мне есть знакомая...
3: Два телефона, один рабочий, один личный. И вот рабочие некоторые оставляют.
2: У меня есть знакомая девочка, она вообще оставляет телефон дома. Ну, просто оставляет.
3: Знаю, кем нужно работать? Ну, понятное дело, что профессий у нас миллион разных.
2: Да.
3: И, наверное, многие профессии, ну, обладатели этих профессий могут себе позволить оставить телефон или выключить телефон и быть недоступным для коллег весь отпуск. Наверное, такое тоже может быть. Но мы поговорим сейчас обо всем, связанном с отпуском. Так что, пожалуйста, пишите наш.ру. Через несколько минут будем читать ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

слезы на исходе. Между нами засуха, мне больше не сносит крышу от твоего запаха. Остатки чувств убиваем не спеша. Ты делаешь мне боль, в этом ты хороша. Твоего запаха, остатки чувств убиваем.

0: Я не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро. На прежней работе была традиция проставляться перед отпуском, даже если отпуск 3 дня. Потом поняли, что это очень накладно, и стали проставляться только перед большим отпуском, как правило, 2 недели. Коллектив был 18 человек.
4: Отпуск был в июле, вчера был на болоте, ягода, морожка уже зреет, значит, буду собирать и, видимо, проставляться.
3: Хорошему коллективу не нужен повод, чтобы хорошо гульнуть.
4: Согласна. А я отпуска жду не своего, своей заведующей. Мы хоть от нее отдохнем. Никаких традиций у нас нет, тем более проставляться. Просто некоторые сотрудники могут уйти в запой, как сейчас, например. А если она через 2 недели не выйдет, то никаких аватарок нам ставить не придется. Просто отпуск наш обломается, работать некому будет.
3: Я руководитель, у меня есть традиции. Я не звоню сотрудникам, когда они в отпуске. Даже если сложный вопрос, разбираемся без него. Уважаю чужой отдых. Ребята у меня молодцы.
4: Ой, ну вы и сам молодец.
3: Ну, я думаю, что ваши ребята, ну, при таком отношении не расстроились бы, если бы вы позвонили проконсультироваться там по какому-нибудь вопросу.
4: Нет. Вы правильной дорогой идете. Никого не слушайте. Все чудесно.
3: Обычай проставляться за отпуск на рождение детей, на свой день рождения был всегда еще с советских времен. И где бы я ни работал, где бы ни работала моя жена, везде этот обычай был, есть до сих пор. Это дань уважения к коллегам. Ну, это, наверное, наше поколение может так объяснить, и то не все. Многие считают, что вот все эти истории, связанные с проставлением в день рождения, скидываться на подарок, все это неправильно. Интересно, как молодежь относится к традициям проставляться. Наверное, они вообще не понимают, почему я должен тратить деньги в свой день рождения или в какой-то праздник.
4: Чтобы кого-то угостить?
3: Чтобы кого-то угостить. Пусть даже если это 2 тортика из Вкусвилла.
4: Есть традиция в последний день отпуска уйти пораньше с работы. На предыдущей работе один из начальников в обед уходил накануне отпуска, и никто ему не говорил ничего. Я так ему завидовал всегда.
3: Я тут буквально вчера рассказывал, не помню, кому из наших коллег, про традицию киношников, которая называется «Шапка». Раньше, в советское время, когда заканчивали съемки, это байка, я не знаю, правда это или нет, но она имеет место быть. Кто-то из съемочной группы ходил с шапкой по коллективу и собирал деньги на то, чтобы купить горячительное, чтобы отметить окончание съемок. И в настоящее время эта традиция переросла, ну, перешла, но уже продюсеры картины за свой счет гуляют весь коллектив, причем не только актеров, но и там водителей, осветителей, помощников, всю съемочную группу. И вот эти мероприятия увеселительные после съемок кино называются шапками.
4: Шапками?
3: Да. Вот будешь ты на шапке у нас. Ну, это такая традиция киношников. Не все, наверное, продюсеры
4: делают, что...
3: но в целом это твои обязанности.
4: Вот у меня был как такой продюсера. Киноопыт. 2 раза в Риге мы обе картины, когда заканчивались съемки, тоже отмечали, только шапка это не называлась, но на самом деле продюсеры, они проставлялись, и вся компания, которая была задействована, гуляла. Это очень мило.
3: Может быть, просто ты не знал, что это шапка.
4: Может быть, может быть, может быть.
3: 7:50 в Москве, доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет

0: 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
1: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
5: Спонсор программы ООО «Квазар».
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
7: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
1: Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в доме в Новосибирске. Как сообщил глава региона Андрей Травников, ЧП произошло на улице Народной в областной столице. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, ведется ликвидация возгорания. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает региональный главк МЧС, интенсивное горение происходило на втором этаже. Огонь распространился на кровлю дома. Сотрудники МЧС спасли четверых человек. Они переданы бригаде скорой помощи. Сейчас возгорание ликвидировано. Актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией. Это может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел России объяснил, что Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, а также втягивает в свою орбиту Армению. Глава внешнеполитического ведомства России написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность» для европейского издания «Политика». Однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена. Материал опубликовал журнал «Международная жизнь». Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран Евросоюза на два лагеря. Как пишет издание «Политика», в рамках саммита ЕС, который сейчас проходит в Брюсселе, вопрос о переговорах обсуждался лидерами без помощников и мобильных телефонов. Тем не менее, стало известно, что против контактов в данном формате выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. При этом огромное количество других лидеров заняли противоположную позицию. Вице-президент США не поехал в Швейцарию на подписание соглашения с Ираном. Как сообщил Белый дом, в ночь на пятницу Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию. Ожидалось, что заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном состоится сегодня в Женеве. Экзаменационные тренировки проходят у космонавтов, у основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-29». В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. В дублирующем экипаже космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов. Соединенные Штаты представляет Деннис Бернхэм. Отмечается, что они должны отработать ручное сближение корабля со станцией, причаливание и стыковку с дистанционное управление грузовым кораблем «Прогресс», управляемый спуск на Землю. Старт корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции намечен на 14 июля. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» перелетел в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 8 минут в столице. Сегодня пятница, 19 июня, и мы будем играть в кинопробы. У нас прекрасно есть для вас подарок. Два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня. Это уже это воскресенье.
3: Да, да.
2: Прекрасное будет мероприятие. У вас есть шикарная возможность обзавестись планами. Вот такими яркими.
3: Ну, уверен, концерт будет легендарным. Судя по тому, как все складывается, и сколько билетов осталось, и какая погода, я думаю, что все должны, кто попадет на этот концерт, получить невероятное удовольствие.
2: Ну, еще бы.
3: Ну, а у нас задание все, как всегда, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это. Отвечаете на сайт nash.ru, если еще не подтвердили свой номер телефона в одном из наших ботов. Сегодня 19 число, значит, 19 правильный ответ будем принимать. Готовы? Давайте послушаем фрагмент.
4: А вы не боитесь ночью одна возвращаться? Страшно ведь?
5: Тю, да что вы! Я привыкла. И потом ко мне часто моя подружка Виолетта приезжает. Идем мы с ней, зачуханные, сумки тяжелые, молчим. Чап, чап, чап. И вдруг, представляете, сзади мужской кашель. И мою Виолетту, она старая дева, никак не могу выдать ее замуж, как будто подменили. То она шла, ноги гудят, все болит, жизни нет. Представляете? Дает телефон, ждет день, два, и никакого результата. Оказалось, был мужик в кармане.
3: Гениальная роль у меня, конечно, здесь.
2: Ну, слушай, шикарный фильм. Ну, сложно очень попасть в эту потрясающую, удивительную женщину. Но я надеюсь, что вы, по крайней мере, по тексту догадались, о каком фильме.
3: Можно было догадаться.
2: И по музыке, да, о каком фильме идет речь.
3: Ждем 19-й правильный ответ на nash.ru. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. Оберин. 117-784-728-3866.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, друзья, давайте еще раз послушаем задание.
3: Да, запутались вы, но давайте еще раз дадим вам шанс. Мы принимали 19-й правильный ответ.
4: А вы не боитесь ночью одна возвращаться? Страшно ведь?
5: Тю, да что вы! Я привыкла. И потом ко мне часто моя подружка Виолет приезжает. Идем мы с ней, зачуханные, сумки тяжелые, молчим. Чап-чап-чап. И вдруг, представляете, сзади мужской кашель. И мою Виолетту, она старая дева, никак не могу выдать ее замуж, как будто подменили. То она шла, ноги гудят, все болит, жизни нет. Представляете? Дает телефон, ждет день, два, и никакого результата. Оказалось, был мужик в кармане.
2: Любовь и голуби одиноким предоставляется общежитие. Любимая женщина механика Гаврилова. Где находится Нофилет, девчата и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Вокзал для двоих».
3: Да.
2: И два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня. Сегодня получает человек с номером телефона 926-595-17 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». И сегодня мы будем наблюдать за одним из самых любопытных представителей мира дронов. Давайте перенесемся на бескрайние просторы российской тайги. Кажется, здесь царит абсолютная тишина, но это не так. Прислушайтесь. Сквозь шум ветра доносится едва уловимый низкий гул. Это не птица. Это просыпается один из самых эффективных и бдительных стражей леса. Конечно, я говорю о дроне Geoscan 801. Легком, но невероятно зорком мультироторном дроне. Его максимальная взлетная масса всего 1,5 килограмма. Но он вносит большой вклад в сохранение лесов. Сейчас наш герой направляется в самую чащу. Его цель не добыча, а спасение. Где-то здесь, в непролазной глуши, черные лесорубы начали свою разрушительную деятельность. Но уйти незамеченными у них не выйдет. Дрон Geoscan 801 – прирожденный наблюдатель. Две камеры высокого разрешения позволяют ему замечать малейшие детали. Словно соколу, который высматривает мышь в траве с огромной высоты. Но главное преимущество этого охотника – тепловизор. Даже в полной темноте или в условиях густого задымления от лесного пожара он видит тепловые сигнатуры людей и техники. Он не просто смотрит, он анализирует. Кстати, этот дрон может адаптироваться к суровому климату. Специальная система подогрева батареи позволяет ему эффективно функционировать даже при минус 20 градусах по Цельсию. В то время как другая техника замирает, дрон Geoscan 801 продолжает свой патруль. Благодаря таким технологиям, как сообщают в Федеральном агентстве лесного хозяйства, только в прошлом году лесные дроны провели в небе 515 часов, совершив более 1200 вылетов. Каждый такой полет – это сэкономленные недели труда человека и спасенные гектары природы. Так и живет дрон Geoscan 801 – незаметный, но вездесущий страж российских лесов. Вот такой он – удивительный мир современных технологий, где рядом с человеком парят его верные железные помощники.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: Наша реклама.
1: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ПАО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Доброе утро, 8:35 в Москве. Сегодня пятница, 19 июня. И я тут посмотрел в календаре. Сегодня день бабочек в России.
10: Какой красивый праздник.
9: Красивый праздник. Знаете, мы тут за эфиром с Яной начали обсуждать, от чего, ну, все это сейчас понятно, да, у вас бывают бабочки в животе. Мы сразу исключили какие-то базовые и стереотипные, но важные вещи, конечно, любовь, дети,
10: да, объятия любимого
9: семья,
10: человека.
9: Да, это святое, мы в эту сторону смотреть не будем, тут все понятно.
10: Вы про бытовуху.
9: А мы про бытовуху. Я не говорю. В зоне дьюти-фри темный ирландский напиток вместе с крепким ирландским напитком.
10: Это
9: раз.
10: Два в одном или два разных бокала?
9: Там в любой последовательности можно эффект бабочки в животе. Да, главное место.
10: Ну, я понимаю, дьюти-фри.
9: Скорее всего, ты летишь куда-то за границу и, скорее всего, летишь отдыхать. Продолжай тему отдыха. Момент, когда ты, если ты летишь в теплые страны, в экзотические страны, когда ты выходишь из здания аэропорта, вот из этих кондиционеров, после паспортных контролей, вот всего этого долгого перелета, вот в эту жару.
10: Классно, если это жара. Теплым, да. Влажным, да, вот этим?
9: Теплый, влажный, горячий воздух в новой или не новой для вас страны, но тем не менее, вот этот момент. Еще, наверное, это ледяная купель после парной. Вот похожие приятные ощущения ты чувствуешь.
10: Так.
9: Что у тебя?
10: Я долго обожаю, знаешь, вот этот момент, как, особенно первый день, когда приезжаешь на берег Черного моря, ну, в моем случае именно Черного, потому что это мое любимое море, я уже об этом говорила, и ты вот стоишь босыми ногами на этой горячей гальке, и я просто не могу, у меня вот в этот момент... не просто бабочки, все происходит сразу в душе. Очень люблю вот это вот ощущение прикосновения босых ног к горячей гальке, и вот это Черное море впереди, боже, бескрайнее. Или когда садишься в купе, например, в поезд, и куда-то едешь, и вот это вот мандраж такой легкий, вот ты сидишь, вот это вот купе, у тебя вот это окно в поезде, поезда обожаю тоже, ну, красотища. Или когда рассвет на Осапе встречаю, и вот ты один на водоеме, никого больше нет.
9: Что, не важно, какой водоем, да?
10: На река, может быть, все что угодно. Да, вот просто ощущение. Ты знаешь, я сразу вспоминаю, в Карелии так мы когда были, несколько дней подряд, каждое утро я вставала в 4 утра, бежала на озеро и с доской тащилась. И вот я была одна, единственная, какие-то совы там со мной разговаривали, там птицы просыпались, вот этот лес шумящий вокруг. И ты один, вот этот водоем, солнце просыпается. Ой, ну просто невероятно.
9: Про бабочек в животе, ну, условно, вы же понимаете, да, мы заговорили, исключили все базовые, понятные, важные примеры, а вот ваши личные, бытовые примеры, от которых и ситуации у вас, что называется, бабочки в животе.
10: Да.
9: Напишите.
10: Напишите нам, а мы почитаем ваши сообщения с удовольствием.
9: Кто-то, может быть, себя узнает. или у кого-то будет возможность в ближайшие выходные это испытать. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
7: Подъемники на нашем радио.

0: Club. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.
1: Плюс на

0: Как ты? Кайф.
1: Кольский полуостров. Любовь с первого взгляда. Особенно побережье Баренцева моря. Стоишь над обрывом, за спиной невероятный космический пейзаж, а перед глазами суровое, завораживающее Баренцево море. А дальше северо-ледовитый океан.
0: А я обожаю день, когда все распускается. Весной. Каждый раз так. Вроде еще только все тает, подсыхает. Потом деревья вроде еще голые. А потом в один день выходишь на улицу и бац, как будто все распустилось разом. Все зеленое и свежее. И солнышко светит. Еще не жарко, но уже очень веселое и весеннее. И с детства в этот день у меня прям все поет.
1: Согласна с вами. У меня такое ощущение, когда сидишь в самолете, он разгоняется и взлетает. Ощущение страха полета, восторга и ожидания радости от отпуска. Вот бабочки в животе, Наталья.
0: Несколько раз дозванивался до нашего радио на игру. Пока ждешь окончания песни в эфире и готовишься общаться с ведущими, ощущение, похожее на бабочек в животе.
1: А у меня всегда бабочки, когда приехала пластинка любимой группы. И я иду домой в ожидании распаковки и прослушивания в первый раз.
0: Первые ноты песни «Изгой» или «Небо славян» на концерте Алисы. Да даже не на концерте, а просто в машине. Но на концерте, конечно, особое удовольствие.
1: Когда сдала на права, купила машину, и мне ее пригнал из салона друг. Вечером я вышла, села в нее, и так страшно было выезжать одной, без инструктора. Но эти потрясающие ощущения, что вот она, моя машина, это было незабываемо.
0: Да, многие написали про машины. Вот когда новую машину из салона забирают, там столько бабочек в теле у меня.
1: Конечно.
0: Бабочки в животе от поездки галопом на лошади по полю.
1: Ой, я так мечтаю галопом научиться мчаться. Я только рысью скакала. На лошади очень хочется освоить галоп. Но страшно жуть. Ты умеешь галопом мчаться?
0: Да. У меня бабочки в животе каждый раз, когда на удилище звенят сигнализаторы поклевки, бубенчики, и бежишь со всех ног к удочке.
1: Купаться ночью в полный штиль, когда вода как зеркало, а еще лучше ночью в дождь.
0: А еще лучше без одежды.
1: Голышом.
0: Конец последнего рабочего дня перед отпуском, когда едешь с работы, а завтра уже самолет и все, что положено.
1: Да. Когда погружаешься в Красном море, встречаешь дельфина или черепаху, или когда идешь среди огромного количества разнообразных рыбок вдоль рифа, освещенного солнцем сквозь воду. Ой, да, я очень люблю.
0: Твои подтянулись. Бабочки в животе после пересечения финиша на беговых стартах, когда ты уже все сделал и впереди отдых.
1: Да, и вот это чувство, что ты добежал и ты это смог, ты это осилил.
0: Когда покупаю духи, сейчас вышло много новых ароматов и прям хочется с ними познакомиться и что-то да заприметить себе в корзину.
1: В ясную ночь, когда всматриваешься в звездное небо и проникаешь вглубь вселенной.
0: Когда на улице 35-40 градусов и уже под вечер достаешь из морозилки бокал и ледяное.
1: У меня бабочки от уличных музыкантов, особенно когда действительно хорошо играют. Это воспоминания из детства, когда ездили летом в центр города. Солнце, горячий асфальт, много людей и живая музыка. Слушайте, я тоже это люблю. А еще когда танцуют босиком. Ой.
0: Мои бабочки в животе не знала, какого цвета будет эустома. И каждый день смотрела за изменением цвета. Так здорово. Какие-то маленькие...
1: Маленькие,
0: радости,
1: большие радости.
0: Личные для каждого, которые вызывают такие приятные эмоции. И пусть это прозвучит как тост, но хочется, чтобы у каждого из нас и из вас таких маленьких радостей было больше.
1: Эти самые бабочки почаще порхали в ваших животах.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
2: можно проще.

0: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
2: Солнце в синих небесах.
1: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за ночь 133 украинских БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера четверга и до 7 утра пятницы дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 10 областей, а также над Московским регионом Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников. Зафиксировано не менее 14 ударов. Как сообщили на станции, атака была совершена накануне вечером и минувшей ночью. В результате одного из ударов произошло возгорание в одном из блоков транспортного цеха. Пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтные зоны. Пострадавшие от удара ВСУ под Брянском белорусские дети находятся в стабильном состоянии. Один из них может быть сегодня прооперирован. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минздраве Белоруссии. Там уточнили, что госпитализированный в Минске взрослый находится в состоянии средней степени тяжести и может быть переведен из реанимации. 17 июня ВСУ с помощью дрона атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоятся. Они были запланированы на сегодня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на швейцарский МИД. Ранее сегодня Белый дом заявил, что вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. Ранее МИД Ирана сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран дистанционно и необходимости в проведении церемонии нет. Условия договора предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане. Также, согласно этому документу, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Индия может стать кадровым резервом для России. Как заявили эксперты школы управления Сколково, средний возраст трудоспособного населения в Индии сейчас составляет около 29 лет. В самой густонаселенной стране мира насчитывается порядка 600 миллионов человек, которые родились между 1981 и 2012 годом. Отмечается, что индийский рынок труда предлагает большое число молодых рабочих, способных быстро адаптироваться к новой среде. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 8 минут в столице, друзья. Всем доброе утро. Пятница. Сегодня 19 июня.
3: Наше книжное гадание по пятницам по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Саша в отпуске до понедельника. С понедельника Яна на 2 недели в отпуск уходит. Пока Саши нет, Яна открывает книгу. Какую, кстати?
2: Александр Сергеевич.
3: Простите, туплю.
2: Игорь
3: Сергеевич. Наконец, рабочей недели могу себе позволить. И мы будем вам гадать. Большинство из вас гадаем в экспресс-режиме.
2: Человеку, которому погадаем в прямом эфире, подарим 2 билета на концерт Александра Пушного, который состоится на корабле «Рио-1» и пройдет 21 июня в это воскресенье.
3: Ну что, давайте послушаем, что уже есть к этой минуте. Почитаем. «Гадалки не ходи. Завтра выхожу на маршрут с группой детей. Я руководитель. 10 дней в горах. Долго готовились, но есть переживания. Погадайте, как все пройдет».
2: Ну, переживания понятное. Дело-то ответственное. Вы, конечно, храбрые люди, но это очень круто. Мне кажется, это незабываемые, незабываемые эмоции, впечатления для детей. Ну, я надеюсь, вы же не один человек, кто идет с детьми.
3: Ну, там, вообще, конечно, по нынешним временам вы герой, что берете на себя такую ответственность. Тут на территории детского садика, спортивной школы или обычной школы сложно угодить всем. Особенно родителям чаще всего. А вы такими делами занимаетесь.
2: Ну, это очень круто.
3: Мы ходили в походы в школе. Один преподаватель...
2: Выходили, да?
3: Да.
2: Ну, на сколько дней?
3: Мы в лес ходили. Там, ну, на выходные, например.
2: Ну, то есть ночевкой?
3: Ночевкой, да. Угу. Классом. Причем весь класс ходил. Никто не отказывался, не придумывал какие-то там отмазы. Все с удовольствием ходили. Это было незабываемо. Классно. Сейчас, наверное, сложно себе представить, что вот всех детей отпустят с одним взрослым. А это, на секундочку, 30 человек.
2: Я думаю, что тут все-таки не один, наверное, взрослый.
3: Нет, я сейчас говорю конкретно про свою историю. Тут, наверное, есть, и если вы идете, то, наверное...
2: Тем более, если это гора.
3: Опыт, если вы готовились, да.
2: Да,
3: мы
2: но это
3: желаем,
2: очень круто.
3: Чтобы все прошло хорошо. Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, подъемники. Две недели назад оплатил путевку в Турцию. Планирую ехать вдвоем с ребенком. Туроператор все подтвердил. Я внес полную стоимость тура. Вчера пришло уведомление, что отель отменил мою бронь, потому что расценивает меня как одинокого мужчину, и по их политике я не могу жить в обычном номере, только в номере высшей категории с доплатой 800 евро. Туроператор сейчас ищет другой отель. Погадайте, решат ли мою проблему. Спасибо.
3: Первый раз такое слышу. Ну, мы просто желаем вам, чтобы все решилось, конечно, потому что это удивительная история.
2: Вчера, 18 июня, поссорилась со вторым мужем, вплоть до развода. 7 лет назад в этот же день поссорились с первым мужем и развелись. Погадайте, помирюсь со вторым? Мне кажется,
3: мистика.
2: Вы слишком много внимания уделяете знакам.
3: Знаком и датам. Отсекайте плохое, не запоминайте.
2: Себя настраивайте на это, да.
3: Помните хорошее.
2: У нас большая проблема. Дочь узнала результаты ЕГЭ почти по всем ее сданным предметам. Этой суммы баллов не хватает для поступления туда, куда она изначально планировала. А туда, куда хватает, она не хочет. В итоге слезы, нервы, а время неумолимо идет к срокам подачи документов. Как быть и что делать? Слушайте, ну тут очевидно, что нужно поддержать ребенка в любом случае, да? И вместе придумать альтернативу.
3: А не получается поступить именно на бюджет или и платно? И, может быть, вы платно просто не рассматриваете? Потому что, ну, может быть, можно попробовать как-то...
2: Ну, во-первых, многие вузы, особенно если это гуманитарные направления, убрали, если не многие, то все...
3: Опцию кредитования, да?
2: Да, ученический кредит, это раз. Во-вторых, сократили количество, в принципе, студентов на эти направления, даже платно. И... В-третьих, ну, я уверен, что можно найти что-то, что ее заинтересует, ну, или, по крайней мере, ее сейчас на данном этапе поддержать и объяснить.
3: А знаете, иногда вот какие-то такие вещи происходят, мы что-то планируем, о чем-то мечтаем, загадываем, и у нас вот планы наши рушатся по той или иной причине, а там ведь на небесах они лучше знают, как там лучше. Может, наоборот, вот она поступит в другой вуз какой-то, и от этого будет и больше радости, и больше пользы.
2: Да. Главное, поддерживайте ее.
3: Настройте ее так, что вот все, что не происходит, оно происходит к лучшему.
2: Едем в отпуск на море. В первый раз полной семьей. У нас по ребенку от прошлых браков. Старшая дочка как-то нерадостно относится. Говорит, там холодное море. Очень переживаем, как все пройдет.
3: Главное, это море.
2: Это тебе...
3: Холодное, горячее. Главное, что море.
2: Дочка, 16 лет, очень хочет поехать на танцевальный кемп в другой стране. Полетит, если решусь, с подружкой-ровесницей, которая уже была на таких мероприятиях. Танцы – любимое дело. Получить такой опыт, мастер-классы от известных танцоров и так далее – очень круто. Но переживаю, как она одна будет. Отпускать ли? Слушайте, ну ей 16 лет уже.
3: Она большая уже.
2: Большая, да. И я думаю, что ваше переживание – это естественная реакция на подобные ситуации. Ну, отпустите, конечно. Более любимое дело.
3: И любимое более дело, это
2: с подружкой,
3: опыт.
2: Да, не одна. Будет на связи, я уверен. Ну, нам, конечно, легко говорить, но в целом, потому что не наш ребенок.
3: Ну, ты знаешь, я бы своего отпустила. И мама меня в таком возрасте, и когда я была младше, отпускала. И я, например, сейчас ей реально за это очень благодарна. Мне кажется, для любого ребенка, тем более такого уже взрослого, это всегда хороший опыт. Возможность побыть самостоятельным.
2: Ждем наш.ру ваши проблемы. Гадаем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему сегодняшнего утра и выведем вас в эфир.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: Учение на зонточках 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на «Лада».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в поворот и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов 32 минуты в столице. Пятница, 19 июня. И мы будем гадать. У нас есть что обсудить с вами.
7: Доброе утро, подъемники. Раньше с мужем часто куда-то ездили. По выходным вино, танцы. Сейчас мы ждем малыша. И вот я начала замечать, что я стала очень тяжелая на подъем. Да и перестала быть такой заводной. Не могу заставить себя даже выбраться куда-то. А мужу явно становится скучно со мной. Погадайте, получится ли стать такой же веселой и заводной для мужа, как это было еще недавно. Вероника нам написала. Вероника, доброе утро.
6: Доброе утро.
8: Доброе утро, подъемники.
7: Вероник, ну, как будто бы вот во всей этой истории, ну, со всем уважением к мужу, и, может быть, удивительно, что я это говорю, но Яна, уверен, меня поддержит, нужно подумать сейчас в первую очередь о себе и малыше, нежели о том, чтобы веселить мужа.
8: Нет, это понятно и все. Ну, самой тоже, я смотрю, вроде и гулять хочется, а вроде и дома.
6: И лениво. А какой срок у вас, Вероника?
8: 10 неделек.
6: Ой, ну вы в самом начале пути. Какая красота!
8: Просто еще была очень напряженная работа, перевели на легкий труд, и вот сейчас вообще осела дом, и совсем все лениво стало.
7: Но муж-то вас поддерживает в вашей линии?
8: Да.
7: Ну, так и чего вы переживаете?
6: Ну, вот видите, ну, все прекрасно. Ну, просто период такой сейчас. Конечно, ничего такого не происходит.
7: Да, организм перестраивается, и мозг в том числе готовит вас к прекрасному времени.
6: Говорит, Вероника, попридержи коней, береги силы.
7: А потом, когда будет можно, вы, если есть там рядом бабушки, дедушки, ну, в общем...
8: Вот бабушек, дедушек нет, будет много братиков и сестерок.
7: А.
6: Ну, тоже прекрасно.
7: Скажите, а это ваш первый малыш?
8: А, с мужем вообще первый, так? Шестой.
7: А.
6: Ничего себе, какие вы богатые родители.
7: Подождите, а сколько у мужа и сколько у вас? Отдельно.
8: Да, 5, у мужа 1. То есть общих всего 7.
7: А, ну так как будто...
6: Нам только 7-й уже даже мало.
7: Подождите, Вероника, я тут думал, что это вообще первый ваш ребенок, и я тут вам советы раздаю. А это вы должны нас учить.
6: Конечно.
7: 6-й ребенок, да ничего себе.
6: 7-й это уже будет 7-й.
7: Это 6-й совместный, да?
6: Нет, он 7-й будет. Первый совместный, но всего 7-й.
7: 7-й для Вероники, да?
8: Общий. Нет, для семьи 7-й.
7: Значит, сколько у вас, Вероник, сколько у вас лично детей ваших?
8: 5. У меня 5.
7: 5. Ну, я говорю, будет 6-й для Вероники.
6: Ну, для Вероники. Ну, общий, тот же тоже уже Вероникин.
7: Нет, тут все понятно. Но я говорю, что Вероника...
6: Боже, какая классная, дружная, большая семья. Ну, чудесно. Посмотрите, сколько у вас помощников рядом.
7: Вероника, простите...
6: Счастливые люди. Дай бог здоровья.
7: За бестактный вопрос. Ну, так просто для понимания ситуации. А сколько вам лет?
8: Мне 40, мужу 50.
6: Молодая мама. Прекрасная.
7: Прекрасно.
6: Героиня, тут, мама.
7: Давайте сразу к Пушкину. Нам советы давать, извините. Вы должны нам рассказывать, как себя вести, а не мы вам. Номер страницы, номер строчки.
8: Да, 43-я страница, 8-я строчка сверху.
7: 43-я страница, 8-я строчка сверху. Итак, Раньше с мужем часто куда-то ездили по выходным, вино, танцы, сейчас мы ждем малыша. И вот я начала замечать, что я стала очень тяжелой на подъем, да и перестала быть такой заводной. Не могу заставить себя даже выбраться куда-то. А мужу явно становится скучно со мной. Погадайте, получится ли стать такой же веселой заводной для мужа, как это было еще недавно.
6: Потряслось, вдруг шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Ну, красота. Тихие встречи, они же не менее прекрасны. Поздравляем вас вообще с тем, что вы просто нашли друг друга, это уже самое главное. Остальное все
7: будет чудесно. Да, ну и здоровья вам, и малышу. 9:37 в Москве, доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио.

рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Фетиш или фетиш на облизывание подмышек стал одним из главных секс-трендов года.
3: Фу.
2: Ты перестала быть заводной женой, Яна. Ладно, на самом деле это просто новость на главной странице известного новостного сайта. Давайте поговорим о другом.
3: Давайте.
2: Прием добавок омега-3 не улучшает память или когнитивные способности. Омегу-3 признали самым бесполезным витамином.
3: Да что, столько лет слышала о том, что это едва ли не единственный витамин, который вот прям точно надо совершенно.
2: Тут знаешь, как с кофе. Сегодня пишут, что он помогает, завтра пишут, что самый вредный напиток.
3: Ну, это смотри. Значит, что завтра появится какой-то витамин, который придет ему на смену.
2: На протяжении десятилетий омега-3 считалось почти универсальным средством для поддержания здоровья. Ряд исследований показал, что для большинства здоровых людей

0: если здоровые, то как будто, может быть, и не из-за омеги-3 у вас.
1: Слушай, ну если у человека сбалансированное питание, ему вообще, наверное, никакие витамины особенно-то и не нужны. Проблема в том, что далеко не каждый человек питается сбалансированно и правильно, и получает все необходимые
0: витамины. Ну, во-первых, мы не специалисты, и все наши обсуждения сейчас, да, не воспринимайте всерьез. Всегда перед тем, как что-то принимать, даже биоактивные добавки, лучше обратиться и проконсультироваться у специалиста, который знает. Хотя сколько людей, столько и мнений, даже среди специалистов в той или иной области. Но, тем не менее. Но это согласись, что сейчас какой-то бум на все эти БАДы?
1: Да уже давно. Ну, ты пьешь что-нибудь? Давно.
0: Нет.
1: Вообще ничего не пьешь?
0: Вот из БАДов нет. То, что мне врач прописывает, я пью. Но из БАДов нет. Хотя тоже пил витамины, вот тоже там какие-то вот эти мультикомплексы модные и так далее. Пока мне кто-то из врачей не сказал, мне там мне нужно было повысить витамин D, что вот концентрация этого витамина D в том комплексе, который я пью, настолько мала, что мне, ну, этого просто недостаточно. Я могу горстями его есть, и все равно не будет той дозы. И прописали мне витамин D в чистом виде. В виде капель. Но, ну, опять же, это все к врачам. Ты пьешь?
1: Ну, понятно, что
0: омегу-3 же, да?
1: Омега-3 я пропиваю, ну, раз в год, наверное, я покупаю банку и выпиваю. Но так, чтобы на постоянной основе нет. Из того, что я пью чаще всего, опять-таки, не на постоянной основе, но просто пью. Я хлорофилл люблю и люблю там вот брокграсс, витграсс, вот такие вещи всякие, зеленушки.
0: Травки.
1: Да, ну такое мне нравится.
0: В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбы как подарок от государства. Молодожены должны иметь возможность возместить часть расходов на свадьбу с помощью налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей, рассказали авторы инициативы. Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства, что поспособствует созданию новых семей. Применение такого вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч рублей при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч рублей из ранее уплаченных налогов. Если траты на свадьбу окажутся меньше 400 тысяч рублей, то и возврат будет меньше. Другое дело, что не все оформляют соответствующие документы с людьми, которые организовывают свадьбу, чтобы потом доказать, что ты потратил эти деньги на свадьбу.
1: Да.
0: Рестораны, наверняка. Ведущие, диджеи, декораторы, флористы,
1: особенно
0: организаторы, распорядители, фотографы, видеографы, рилсмейкеры и огромное количество еще людей, которые работают на свадьбе.
1: У меня ничего не было официально оформлено, когда я замуж выходила.
0: А сейчас все надо, Менка. Ты давно выходила, тогда было другое время. 9:50 в Москве.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
6: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
7: Наша реклама.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
12: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
13: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
14: Возрастное ограничение 6+.
15: Проще простого.

Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

Да бог с ним, плевать я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступись, голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда? Все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу. Секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подумает.

на меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка, на струнах подвешенный, на грифе.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье. Также мирное население вывозят из населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев. Он отметил, что по подтвержденным данным эвакуации Запорожье пока носит избирательный и частичный характер. Руководство Запорожской АЭС сообщит Международному агентству по атомной энергии о массированной атаке беспилотников на транспортный цех станции. Об этом агентству ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее сообщалось, что массированной атаке беспилотников подвергся транспортный цех Запорожской атомной станции. Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из ударов произошло возгорание в одном из боксов. Пострадавших нет. Подавляющее большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Таким образом, на саммите сообщества в Брюсселе они поддержали председателя Евросовета Антонио Кошту. Как сообщило европейское издание «Политика», против этой инициативы выступили Франция и Германия. Отмечается, что дискуссия о возможных контактах между Евросоюзом и Россией вызвала ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. В частности, участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры гипотетического диалога. Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана отложены. Они должны были состояться сегодня в Швейцарии. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. При этом он отметил, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков зависят от прибытия туда представителей Тегерана, сказал Джей Ди Венс. Стартовали продажи российских автомобилей «Волга». На первом этапе машины поступят в 25 дилерских центров по всей стране. Как сообщает пресс-служба бренда, также станет доступна подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль. Ранее сообщалось, что на рынок выведут три модели «Волги». Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч рублей, седан С50, стоимость которого составляет порядка 3 миллионов, и самую доступную модель кроссовер К40 по цене от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Автомобили «Волга» выпускаются компанией «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро. 7 минут 11 в Москве. Еще час. И отправим Яну в отпуск на 2 недели. Но чертовдюж мы с тобой еще сегодня вечером проведем.
2: Да. И все.
1: Все. Да. 2 недели Янка будет в отпуске, а Саша вернется в понедельник в эфир. Давайте посмотрим в календарь. Сегодня 19 июня, пятница, Всемирный день детского футбола. Поздравляем всех детишек, которые занимаются этим прекрасным видом спорта. Поздравляем весь тренерский штаб, родителей, которые переживают за своих детей. Также сегодня Международный день прогулки и День бабочек в России. Мы о бабочках немного сегодня говорили, точнее, о бабочках в животе. А сейчас предлагаю 2 команды столкнуть в эфире в нашей игре «Кто кого». Те, кто в детстве ловил бабочек с очком, возможно.
2: А может быть, сейчас это делает?
1: А может быть, и руками. Против тех, кто...
2: Руками нельзя.
1: Никогда. Ну, нельзя, это понятно. Но ты все равно в поле, на лугу пыталась и кузнечиков, и бабочку поймать.
2: Кузнечик,
1: я думаю,
2: да.
1: Ну, не ты, а конкретно.
2: Ну, и я конкретно.
1: И ты конкретно, вот видишь. Против тех, кто бабочек никогда не ловил и вообще близко не видел.
2: Да. Давайте играть и разыгрываем 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе вас ждут «Калинов мост», «Пелагея», «Любе» и огромное количество всевозможных мастер-классов и других семейных развлечений.
1: Ждем ваши заявки, имя, пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, друзья. У нас на связи Александр. Александр инсектофоб, или как их еще по-другому называют, людей, которые боятся насекомых, энтомофобы. Да, это тоже правильно, я так понимаю. Я не знаю, честно говоря, в чем конкретно отличие, но вот Александр инсектофоб, поэтому все насекомые членистые для Александра неприкосновенные. Бабочек он никогда не ловил ни в детстве, ни сейчас. Аж доброе утро.
3: Здравствуйте, Яна, здравствуйте, Игорь, привет всем нашим.
4: Доброе утро. Александр, прям вот со всеми насекомыми у вас не складывается?
3: Абсолютно со всеми. И у меня, вот как сегодня обсуждали, эффект бабочек в животе, когда что-то приятное, обратный эффект происходит, когда рядом какое-то насекомое, и не дай бог, у меня где-то на руке сидит.
2: В общем, лето не ваше любимое время года, я так понимаю.
3: Да, можно так сказать.
2: Когда все вокруг порхает и жужжит.
4: Но при этом у вас сегодня преимущество в нашей игре «Кто кого», так как сегодня нечетное число, в случае ничьей победит первый участник. Но это должна быть результативная ничья. Если по нулям, то никто не получит наш приз.
2: Да.
4: Итак, первый вопрос. Что за пыль остается на пальцах, если случайно задеть крыло бабочки? Цветочная пыльца, микроскопические чешуйки или защитный воск?
3: Я склоняюсь ко второму варианту, чешуйки.
4: Да, бабочки относятся к чешуекрылым. Их крылья покрыты крошечными чешуйками. Именно они создают рисунок, цвет и иногда перелив на крыльях. Поэтому бабочек лучше не трогать руками. Чешуйки легко стираются. Второй вопрос. Чем самка бабочки может попробовать, ну, в кавычках, растение, чтобы понять, подходит ли оно для будущих гусениц? Лапками, усиками или глазами?
3: Интересно. Ну, попробуем самый неординарный вариант – глазами.
4: А на самом деле лапками. У многих бабочек есть вкусовые рецепторы на лапках. Самка садится на растение и таким образом может определить, подходит ли оно для откладывания яиц, ведь гусеницам потом нужно будет этим растением питаться. И третий вопрос. Куда летят монархи восточной популяции Северной Америки во время знаменитой осенней миграции? В горные леса Центральной Мексики, в пустыню Сахара или на острова Карибского моря?
3: Я думаю, все-таки в горные леса Мексики.
4: Да, монархи из восточной части Северной Америки осенью летят на зимовку в Мексику, в горные леса, где растет пихта оямель. Простите, если я неправильно произношу.
2: Пихта, если растет.
4: Пихта вот это вот, аямель.
2: Да.
4: Путь может составлять тысячи километров, а весной обратно возвращаются уже не та же самая бабочка, а миграционный цикл продолжают следующее поколение. Ну, то есть миграционный цикл продолжается в следующее
2: ну,
4: поколение.
2: Ну, понятно, да. Потомки ее возвращаются.
4: Да.
2: То есть она летит туда,
4: она
2: а не
4: летит,
2: обратно.
4: Да, а не обратно.
2: Какие интересные отношения.
4: Два правильных ответа. Получается, вашему сопернику, который любит бабочек, не боится их и ловил их, возможно, в детстве или во взрослой жизни, нужно ответить на три вопроса правильно, чтобы победить. Ждем заявки.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, у нас на связи Алена. Алена все детство ловила бабочек. У нее даже была целая коллекция на ковре из бабочек, махаонов, приколотых иголочкой к ковру на стене. А еще Алена ловила гусениц.
3: Алена, доброе утро.
4: Алена, доброе утро.
5: Мне всегда жалко было, вот, когда показывают коллекцию бабочек в кино, даже в самых интересных приключенческих фильмах, типа «Дети капитана Гранта», вот эти... ученые, которые их потом сколлекционировали, да,
2: почему-то... Это он сейчас стыдит вас, Алена.
4: Нет, Игорь, на самом деле, чтобы усыпить бабочку, чтобы она не мучилась, есть легкий прием. Это берется между крылышек из-за пузика и задавливается до легкого щелчка. Все. Она уснула.
2: Звучит не очень.
5: Откуда вы знаете?
4: Ученые тоже не мучили.
5: Откуда вы знаете, что это гуманный способ усыпления бабочки?
4: Ну, я не знаю. В детстве я это где-то научно вычитала.
2: Это сколько вам было лет, Алён?
5: Хорошо, доверимся вам.
2: Испытатель вы наш.
4: Мне было лет с самого, ну, как смогла держать сачок, и лет, наверное, до 8-9, до тех пор, пока я не разглядела голову стрекозы в лупу.
5: Страшно стало?
4: Ужас.
5: До характерного щелчка, это сильно. Давайте еще несколько научных фактов. Вам, напомню, нельзя ошибаться, Алена, чтобы победить в нашей сегодняшней игре. Что такое хризалида у бабочки? Кокон из шелка, стадия куколки между гусеницей и взрослой бабочкой или яйцо бабочки? Бабочки. Внутри нее происходит превращение гусеницы во взрослую бабочку. Кокон – это не то же самое. Коконом называют шелковую оболочку, которую чаще связывают с многими ночными бабочками и шелкопрядами. Или шелковую, наверное, оболочку. Итак, следующий вопрос, ну так уже ради интереса. Зачем некоторым бабочкам пятна на крыльях, похожие на глаза? Чтобы видеть назад, чтобы отпугивать или сбивать с толку хищников, или чтобы собирать больше солнечного света?
4: Чтобы отпугивать хищников.
5: Да, такие пятна называют глазками. У разных видов они могут работать по-разному. Крупные пятна способны напугать хищника, а небольшие пятна по краям крыла могут отвлечь удар от тела бабочки к менее важной части крыла. И последний вопрос. Какая бабочка считается крупнейшей в мире по размаху крыльев? Голубая морфо, махаон, птицекрылка королевы Александры.
4: Птицекрылка.
5: Да, птицекрылка королевы Александры, только вдумайтесь, крупнейшая известная бабочка по размаху крыльев. Самки значительно крупнее самцов. Размах крыльев у крупнейших экземпляров превышает 27 сантиметров. Этот редкий вид обитает в Папуа-Новой Гвинее. Представляешь, 27 сантиметров.
2: Не представляю. Это уже птичка.
4: Я все знала, кроме хризалиды.
5: Но будете теперь знать.
4: Алена,
2: да, спасибо вам за игру.
5: Да.
2: Не расстраивайтесь, пожалуйста, вам хорошего дня желаем. Ну, а нашего первого участника Александра мы поздравляем с победой. Саш, вы у нас отправляетесь на шикарный семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе вас ждут «Калинов мост», «Пелагея», «Любе» и огромное количество всевозможных мастер-классов и других семейных развлечений.
1: Подъемники на нашем радио.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Новость для тех, кто сегодня без компании в пятницу вечером, а иногда она очень нужна. В чате с Алисой AI появились и персонажи, у каждого из которых свой характер и манера общения. Например, один сможет выслушать и поддержать, а другой дать советы по саморазвитию. Сейчас в чате с Алисой AI доступно более 30 персонажей, от популярного блогера до аниме-героини. Можно выбрать собеседника под любое настроение. Если подходящего персонажа нет, ничего не мешает создать своего. Для этого нужно придумать ему имя и подробно описать, как себя вести. Например, можно создать остроумного киномана, который любит шутить и цитировать героев сериалов. С персонажем можно часами обсуждать волнующую тему и возвращаться к ней снова. Герой запомнит, на чем остановились, а если захочется сменить тему, достаточно начать диалог заново. Я на собутыльников намекал, но... которых иногда кому-то не хватает. Хотя Минздрав предупреждает, дорогие друзья, алкоголь вредит вашему здоровью. Я шучу, конечно. Можно просто, если заскучали или ваш ребенок заскучал, вот придумать ему персонажа или найти, выбрать из имеющихся.
3: Завести дружбана.
2: Да, завести друга. Живого человека, конечно, такой персонаж не заменит, но с какими-то своими функциями точно справится, я думаю.
3: Ну, я думаю, что иногда, наверное, у каждого в жизни бывают такие ситуации, когда, да.
2: У детей часто бывают
3: вымышленные друзья.
2: Друзья, да, которые иногда пугают родителей.
3: Как Карлсон, который живет на крыше.
2: Ну, например. 10:40 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, дорогие друзья, увидел тут сообщение, Янка, твои собираются на дачу в пятницу. Вот человек на четырех видах общественного транспорта добирается от дома до дачи. И в связи с этим хотелось бы вам напомнить, что существует миф, что менять транспорт в одной поездке не быстрее, чем ехать на одном. На самом деле не всегда. Так, в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу можно указать точки А и Б и увидеть маршруты, в которых будут скомбинированы несколько видов общественного транспорта. Сервис учитывает ситуацию на дорогах и число пересадок и предлагает разные варианты, где быстрее, где меньше идти пешком или где время в пути будет меньше зависеть от непредсказуемости на дорогах. Но действительно, даже по одному маршруту в разные дни или в разное время можно добираться по-разному.
3: Подтверждаю. Мне, например, от дома до работы на двух автобусах и метро быстрее, чем только на метро.
2: Удивительно.
3: Хотя казалось бы, да?
2: Когда ты думаешь, что вот один...
3: Ну, на метро тоже пересадки есть, нет, соответственно. Ну, но просто это вот в рамках одного метро. Ну, вот целиком и полностью там на трех разных...
2: Ну, из точки А в точку Б.
3: Да,
2: и
3: в вот точку А, да, быстрее на двух автобусах и метро. Парадокс.
2: Так что, дорогие друзья, предлагаю всем тем, кто хочет проверить свой маршрут, зайти в Яндекс.Гоу, в сервис «Транспорт» и указать точки А и Б.
3: И посмотреть, что получится. Да. Иногда нас ждут удивительные открытия, друзья.
2: Ну, а мы Янку потихонечку отправляем в отпуск на 2 недели. И она как раз из точки А сейчас в точку Б, из офиса до дома, а потом...
3: В деревню! Любимую. Ребята, отдохните от меня, пожалуйста. Надеюсь, вам это удастся. Хватит вам 2 недель, и вы успеете соскучиться, может быть, даже.
2: И погода, Янка, говорят, будет летней.
3: Да, я ее попросила. Небушка. Я говорю, небушка, ну, пожалуйста, я так давно в отпуске не была.
2: Ну, а Александр вернется в понедельник. Хороших выходных и берегите себя.
3: Не скучайте.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
2: Солнце в синих небесах.
1: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 4 человека пострадали в результате пожара в хостеле в подмосковных Мытищах. По данным регионального главка МЧС, сообщение о пожаре в хостеле на Липкинском шоссе поступило в 5:30 утра. Там горели 2 комнаты на втором этаже 6-этажного здания. 4 пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы, говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в хостеле проживали 500 человек. Эвакуация была проведена до прибытия пожарных. Сотрудники ГАИ проведут в Москве очередной рейд. На этот раз он будет посвящен профилактике нарушений правил дорожного движения среди водителей, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатах. Как сообщили в столичной госавтоинспекции, рейд пройдет уже в эти выходные. Автоинспекторы напомнят водителям СИМ о необходимости быть внимательными на дороге и тротуарах, спешиваться при переходе проезжей части, а также соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров. 4 жилых дома отремонтируют в Южном Медведкове. Проекты их капремонта уже согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Речь идет о домах постройки 70-80-х годов прошлого века. В них предусмотрена реконструкция инженерных коммуникаций, а также обновление фасадов, входных групп и кровель. Здание находится в проездах Дежнёва и Ясном, а также на Заповедной улице. Специалисты, в частности, расчистят фасады от старых красок, нанесут штукатурку и снова покрасят. Отмечается, что для каждого дома разработано индивидуальное цветовое решение, чтобы обновленные дома органично вписывались в окружающую застройку. В Москве открылась еще одна площадка для регистрации брака. Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на проведение церемонии на Болотной площади. Как сообщили в управлении ЗАГС Москвы, площадки проекта «Лето в Москве» в целом пользуются популярностью среди столичных влюбленных. За 2 недели с момента открытия приема заявлений на 6 площадок проекта занята почти половина слотов.

0: популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов со слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
0: Мистер Твистер.
1: Имя.
0: Валерий Лысенко.
1: Легенда.
2: Значит, когда мы собрались в 80-м году осенью, в декабре, вопрос был в названии. Перебирали разные. Чего там только не было. А потом получилась такая история, что я тогда жил без телефона на Новокузнецкой улице, на Овчинской набережной, и мне ночью было пришло понятие. Мистер Твистер, Маршак, все знают. Я дошел до ближайшего телефона автомата, позвонил ребят. И всем все понравилось. Самое интересное, что ведь что он социальный мистер Твистер заложен на этот Маршак, не то, что его придумал. Потом выяснилось, что для Советского Союза, да, конечно, мистер Твистер, бывший министр, это Маршак. Но в Америке это были разные. Была ракета Твистер, баллистическая. В конце 60-х годов мистер Твистер песни была у Коди Фрэнсис, оказывается. Такой неофициальный титул мистер Твистер носил Карл Твистер, Чаби Чекер, который пел Лед Твист Агейн. Но мы тогда об этом не знали. Что как-то сложилось так, что, во-первых, Маршак, во-вторых, выяснилось, что это имеет еще какие-то определенные значения в американских вариантах. Вот. И слово Твистер еще означает мошенник. Это максимально далекое от нас понимание значения этого слова.
0: Мистер Твистер.
3: Военно-морская тематика.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Бранимир.
0: Имя
1: Александр Паршиков.
0: Легенда.
2: В далеком 2002 году в общежитии Волгоградского государственного университета возникло некое импровизированное полутайное сообщество людей, которые интересовались дохристианскими верованиями древних славян. По сути, это все были мои друзья студенческие, и мы с ними очень весело проводили время. Мы все это даже называли общиной и нарекали друг друга специальными именами. Мне выпало имя Бранимир. Бранимир обозначает бронящийся за мир. Слово «бронящийся» подразумевает смысл «сражающийся». Шли годы, и мое мировоззрение претерпело некоторые трансформации, изменения. Я стал менее радикальным. И на данный момент пока не собираюсь расставаться с этим своим вторым именем, которое вот уже долгие годы является моим творческим псевдонимом.
0: Бранимир.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Биртман. Имя Дмитрий Наумов. Легенда.
1: Был такой период, когда у нас уже было 4 или 5 новых треков. Не было никакого названия, никаких идей, ни концепции, ни что с ними делать. Песни были созданы по приколу. У нас был совершенно шиф, который играл тогда в составе, которого звали Палыч. Он предложил назвать коллектив именем своего дальнего родственника, фамилию которого была Биргман. Но так как мы с ним говорили по телефону, а я шел по улице и дул петербургский ветер, я вместо Биргман услышал Биртман. И вот это впервые появилось, вот это магическое словосочетание букв. После этого мы, естественно, включили фантазию и придумали коллектив с очень длинным названием, и назывались какой-то период «Зиновий Биртман и Виа. Добрый вечер». Наверное, так мы просуществовали, может быть, несколько месяцев. А потом наш большой друг Илья Бортнюк предложил весь этот цирк сократить до «Биртман». И вот с тех пор мы так и называемся. И счастливы.
0: «Биртман».

сочные спины. Полярники выйдут на белые льдины, и кто-то промолвит алло. Давай все забудем и начнем сначала. Мир наполняется светом. Кружится эта большая планета, а я

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Блок А.
0: Имя.
1: Александр Соколов.
0: Легенда.
2: Почему блок А? Да потому что соцсети у меня называются блок Александра. Ну, поэтому и родилось блок А. В юношестве, сталкиваясь с большим разнообразием музыкальных направлений, мое предпочтение было отдано таким группам, как Metallica, Deep Purple и другим. Но основным фаворитом для меня стал все же русский рок, лидером которого, несомненно, для меня являлась Алиса. Поэтому ценители творчества Константина Евгеньевича могут услышать что-то похожее по духу и энергетике Алисы. Я как автор текста и музыки пишу свои песни, основываясь на своем мироощущении, и стараюсь, чтобы творчество блока было исключительно индивидуальным и самобытным.
1: Блок А.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям страдать.

0: магазина. Говори. Уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 900 +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания, Мельница, Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

косой, или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что не посули.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Севастополе за минувшую ночь и утро отражено 5 атак ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, военные силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 беспилотников ВСУ. Как уточнил губернатор в своем канале на платформе «Макс», люди не пострадали. Гражданин Румынии осужден на 15 лет за шпионаж в пользу спецслужб Украины. Приговор Краснодарского краевого суда вступил в законную силу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Там напомнили о том, что в августе 2024 года по заданию украинских спецслужб 24-летний Давид Керчо собрал и передал сведения о местах дислокации средств ПВО, находившихся в Сочи. За это украинский куратор обещал гражданину Румынии помочь выехать из России и вступить в ряды ВСУ. Однако ФСБ задержал злоумышленника. Керчо проведет 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Роснефть не вводила ограничений по заправке автомобилей топливом на своих АЗС. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин. При этом он отметил, что на заправках в компании не приветствуется использование канистр. Он также призвал не создавать ажиотаж. По словам Сечина, заправки компании будут работать стабильно. Но руководство Роснефти следит за состоянием рынка. Глава компании отметил, что Роснефть поставляет на внутренний рынок практически все нефтепродукты и гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности и сельхозкомпаний. Зараженные лихорадкой Эбола пациенты бегут из клиник в Конго. Как передает агентство Bloomberg, люди, имеющие подозрение на лихорадку и зараженные Эболой, сбегают из лечебных центров из-за нехватки еды и плохих условий пребывания. Отмечается, что с конца мая зафиксировано более 150 побегов из стационаров для больных лихорадкой. Еще до начала эпидемии Эболы проблема нехватки продовольствия затрагивала почти 10 миллионов человек в восточных провинциях Конго. Сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков у берегов Камчатки. Первое землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке. Второй толчок зарегистрировали в Тихом океане, почти в 180 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его очаг залегал на глубине примерно в 15 километров. На сейсмостанции Южно-Сахалинск его магнитуду оценили в 6,7. Всего у берегов Камчатки за последние полтора часа произошло не менее 12 сильных землетрясений. Была объявлена угроза цунами. Но затем региональный главка МЧС отменил ее, а популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
1: Солнце в синих небесах.
0: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон по ГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
2: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
5: Наше радио проверено временем.
6: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Радио.

0: срок 205 лет и получение на зон.ру 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

лечу волны, если очень любишь.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО Министерства обороны отражают очередную атаку беспилотников на Москву. За последний час мэр столицы несколько раз сообщал о сбитых БПЛА, летевших на город. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, предупредил Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс». Как отмечает сайт nsn.fm, в общей сложности с начала суток уже сбито более 15 дронов. Мужчина распылил перцовый баллончик на станции метро Новопеределкино. Как сообщили в МВД, неадекватные действия пассажира были реакцией на то, что работники службы безопасности попросили его предъявить для досмотра находившийся при нем рюкзак. Уточняется, что сотрудникам метро потребовалась медицинская помощь, они были доставлены в больницу. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 22-летний москвич. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. ФАС проверит обоснованность цен на заправках сети «Трасса». Федеральная антимонопольная служба направила крупной независимой сети АЗС Москвы и Московской области соответствующий запрос. Как сообщили в ФАС, в службе ждут информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо и объемах их реализации на заправках. Также компании необходимо предоставить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование повышения стоимости топлива. Ответ от владельцев сети «Трасса» должен поступить до 26 июня. Накануне ФАС направила аналогичный запрос руководству сети АЗС столичного региона «Нефтьмагистраль». Тестирование пополнения карты «Тройка» с помощью цифрового рубля онлайн начнется в Москве этим летом. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его словам, тестирование будет проводиться в приложении метро Москвы. В случае успешного тестирования пассажиры смогут удобно и безопасно пополнять транспортную карту «Тройка» с помощью цифрового рубля, отметил заммэра. Он также подчеркнул, что операции с цифровым рублем надежно защищены и позволят покупать билеты без ввода реквизитов банковской карты. 7 зон отдыха признаны пригодными для купания в Москве. Как сообщает сайт столичного управления Роспотребнадзора, из открывшихся в начале купального сезона 9 зон отдыха по состоянию на 18 июня функционируют 7 зон с купанием. Это озеро Белое, Утяевский пруд номер 1, Школьное озеро, Серебряный бор 2, Серебряный бор 3, Пионерский пруд и Тропарева. Уточняется, что в указанных зонах качество воды соответствует санитарным требованиям. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
1: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
2: Наша реклама.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СД Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Ребенок погиб из-за последствий удара беспилотников ВСУ по Московской области накануне. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. Он уточнил, что 8-летняя девочка погибла во время пожара после атаки ВПЛА в Жуковском. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала, написал губернатор на платформе МАКС. Всего, по данным Воробьева, в Подмосковье было повреждено 18 многоквартирных домов, в том числе 13 в Котельниках, 2 в Люберцах и по одному в Раменском, Жуковском и в Балашихе. Контакты России и Европы необходимы с точки зрения здравого смысла, так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он отметил, что диалог нужен для того, чтобы обсуждать огромное количество вопросов, которые стоят на повестке дня и которые являются вызовами для нас. Представитель Кремля назвал эти вопросы сложнейшими. Кроме того, Песков напомнил о том, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам с Европой. Россия уже сделала разворот в сторону Азии. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он ответил на вопрос «Вестей», разворачивается ли страна в сторону Азии сейчас или же продолжает намеченное ранее движение. «Давно уже все развернуто», — подчеркнул Ушаков. Между тем, как отмечает сайт nsn.fm, президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность России к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и совместной работе со странами Юго-Восточной Азии. Мобильный роутер с поддержкой цифрового и сим-профиля выпустили специалисты Мегафона совместно с Йота. Устройство позволяет подключать услуги связи без визита в салон. Достаточно оформить виртуальную сим-карту на сайте, подтвердить личность через госуслуги и загрузить профиль на роутер. Новинка разрабатывалась с учетом специфики российских сетей и была протестирована в лаборатории оператора, поэтому эффективна во всех отечественных частотных диапазонах. Роутер оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, чего достаточно для 8 часов работы в режиме LTE. Это позволяет пользоваться мобильным интернетом в поездках. Впрочем, новинка подходит и для домашнего использования. Александру Лукашенко подарили корову. Президент Белоруссии посетил молочный комплекс в Минской области. Как сообщает агентство Белта, одним из главных направлений деятельности предприятия является развитие племенного скота. Недавно там начали размножать молочную джерсийскую породу, представительницу которой и подарили главе государства. В сообщении говорится, что корову зовут Муся. Суточный удой этой породы составляет до 30 литров. А регулярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
2: Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». И сегодня мы будем наблюдать за одним из самых любопытных представителей мира дронов. Давайте перенесемся на бескрайние просторы российской тайги. Кажется, здесь царит абсолютная тишина, но это не так. Прислушайтесь. Сквозь шум ветра доносится едва уловимый низкий гул. Это не птица. Это просыпается один из самых эффективных и бдительных стражей леса. Конечно, я говорю о дроне Geoscan 801. Легком, но невероятно зорком мультироторном дроне. Его максимальная взлетная масса всего 1,5 килограмма. Но он вносит большой вклад в сохранение лесов. Сейчас наш герой направляется в самую чащу. Его цель не добыча, а спасение. Где-то здесь, в непролазной глуши, черные лесорубы начали свою разрушительную деятельность. Но уйти незамеченными у них не выйдет. Дрон Geoscan 801 – прирожденный наблюдатель. Две камеры высокого разрешения позволяют ему замечать малейшие детали. Словно соколу, который высматривает мышь в траве с огромной высоты. Но главное преимущество этого охотника – тепловизор. Даже в полной темноте или в условиях густого задымления от лесного пожара он видит тепловые сигнатуры людей и техники. Он не просто смотрит, он анализирует. Кстати, этот дрон может адаптироваться к суровому климату. Специальная система подогрева батареи позволяет ему эффективно функционировать даже при минус 20 градусах по Цельсию. В то время как другая техника замирает, дрон Geoscan 801 продолжает свой патруль. Благодаря таким технологиям, как сообщают в Федеральном агентстве лесного хозяйства, только в прошлом году лесные дроны провели в небе 515 часов, совершив более 1200 вылетов. Каждый такой полет – это сэкономленные недели труда человека и спасенные гектары природы. Так и живет дрон Geoscan 801 – незаметный, но вездесущий страж российских лесов. Вот такой он – удивительный мир современных технологий, где рядом с человеком парят его верные железные помощники.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.
3: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как Ангел Небес отметит юбилей, и поговорим о новом треке «Тесла Бой» и Найка Борзова. Группа «Ангел Небес» отмечает большой юбилей 20 июня масштабным праздничным опен-эйром в Санкт-Петербурге. В программе концерта на берегу Финского залива главные хиты за 20-летнюю историю команды. Подробнее о грядущем празднике рассказывает виновник торжества, лидер коллектива Вячеслав Никаноров.
2: Будем праздновать с размахом на великолепной площадке под названием «Муспорт» в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. Все это под открытым небом. Все это с главными песнями нашей истории и с приглашенными гостями, которые идут бок о бок с нами долгие годы, стали уже давно нашими друзьями, в свое время где-то нас наставляли, помогали, в нас верили. Это, конечно же, и наши друзья группы «Площадь Восстания», «Монализа», «Скворцы Степанова» и легендарные артисты Олег Гаркуша, Илья Кнабенгов, Александр Чернецкий. Так что мы всех с превеликим удовольствием приглашаем на это мероприятие.

0: На сцене ожидается 20 приглашенных гостей, среди которых будут и музыканты, которые играли в группе «Ангел Небес» в разные годы. Не пропустите большой праздничный концерт на новой большой открытой площадке «Муспорт» в Санкт-Петербурге. И не опаздывайте. Начало в 18.00. Ну а теперь о новинках этой пятницы, друзья. Тесла Бой и Найк Борзов представили совместный трек под названием «Ревновать меня». Впрочем, если бы не Найк, название и вся концепция песни могли бы быть совершенно другими. Но пусть об этом расскажет сам музыкант.
1: Когда Антон мне прислал демку, она была еще без куплетов, там были только припевы. И там все время звучало «ревновать тебя». Но сам трек, он, ну, на мой взгляд, такой, скажем так, брутальный, такой несущий такой, я бы сказал, с элементами панка настроения. Вот, и мне показалось, что «ревновать тебя», ну, как-то немножко не подходит к этой концепции, и я предложил Антону переписать текст от уже как бы немножко от обратного. То есть «ревновать меня», «ты будешь ревновать меня», «безостановочно» и прочее. Вот, это было еще до Нового года, я уехал в отпуск. Антон сказал, что дай мне недельку, чтобы написать текст. Прошло где-то, наверное, месяца два с тех пор. И вот он прислал уже с новым текстом, уже вот именно с этой точки зрения.

0: Трек «Ревновать меня» сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите вечерний эфир с эксклюзивным комментарием Антона Севидова из группы «Tesla Boy». Стартуем, как обычно, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_РУ» и на сайте «Наше.РУ». Следующий выпуск программы выйдет, как всегда, в понедельник. Ну а я услышусь с вами уже теперь через 2 недели. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Средства противовоздушной обороны сбили не менее 37 беспилотников на подлете к столице, из них 12 после часа дня, сообщил Сергей Собянин. В ночь на четверг атака дронов на московский регион стала одной из самых массированных за два года. Силы ПВО к утру сбили около 180 дронов. Несколько беспилотников атаковали московский нефтеперерабатывающий завод. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил о высоких показателях систем ПВО, несмотря ни на что. По его словам, Владимир Путин регулярно получает сводки об атаке дронов на Россию, в том числе на Москву. Как сообщил сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Раменском накануне во время пожара после атаки дрона погибла 8-летняя девочка. Всего в Подмосковье пострадали 17 человек. Не менее 3 самолетов не смогли приземлиться в московском аэропорту Домодедово из-за ограничений, введенных для обеспечения безопасности. Они направлены на запасные аэродромы. 2 в московском Шереметьево и 1 по пути в Москву сделал промежуточную посадку в Екатеринбурге, следует из онлайн-табло аэропорта. Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Ограничения введены также в аэропорту Жуковский. Временно закрыто движение на съезде с Волгоградского проспекта на Московскую кольцевую автодорогу и на съезде с внешней стороны МКАДа на Косинскую эстакаду. Об этом информирует столичный департамент транспорта. Дальнейшая информация уточняется. Акции «Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь» пройдут в столице ко Дню памяти и скорби 21 и 22 июня. Сотни москвичей, гостей столицы, ежегодно приходят целыми семьями, чтобы поучаствовать в мероприятиях и почувствовать связь с прошлым. Отдать дань уважения предкам, передать эстафету памяти детям, отметили в мэрии. Так, акция «Линия памяти» состоится 21 июня в 10 часов вечера на Крымской набережной в парке искусств «Музеон». Там зажгут 1418 свечей, каждый из которых символизирует один из дней Великой Отечественной войны. Любой желающий сможет зажечь свою свечу памяти, которая связана с его семейной историей. Завершились работы по реконструкции школы номер 2073, расположенной в столичном районе Воронова. Об этом сообщил Сергей Собянин. В здании 72 года постройки в селе Кленово укрепили конструкции, заменили изношенные элементы с помощью современных технологий. Полностью заменили наружные и внутренние инженерные коммуникации. Около школы разместили игровые площадки и зоны отдыха. Высадили кустарники. В кинопарке Москино в ближайшие выходные пройдет семейный фестиваль «Традиция» в рамках проекта «Лето в Москве». Помимо музыки, для посетителей подготовили лектории, поэтические чтения, встречи с писателями и философами, а также дискуссии о культурной идентичности и будущем традиций. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: 16+.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку только на 0,25%, до 14,25%. Это минимальный пересмотр в текущем цикле смягчения денежно-кредитных условий с июня прошлого года. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Регулятор в своем заявлении сохранил прогноз по инфляции на этот год на уровне 4,5-5,5%. ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях с учетом трех факторов: устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина впервые с начала июня появилась на публике после ухода на больничный. Она провела традиционную пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров. Подход США к урегулированию конфликта на Украине может измениться, считает в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, перемены бывают и в одну, и в другую сторону. Он отметил, что недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил в Конгрессе, что Соединенные Штаты не могут быть посредником по украинским делам, потому что полностью поддерживают Украину. Это вызвало удивление у Лаврова. При этом, по его словам, в России ценят, что администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом никогда не отрицала необходимость диалога. Средства противовоздушной обороны за 6 часов перехватили и уничтожили 216 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. Как сообщила Минобороны, с 8 до 14 часов дроны сбиты над 12 областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным морем. По информации Сергея Собянина, на подлете к Москве сбито не менее 37 дронов. За минувшую ночь над регионами уничтожили 133 беспилотника. Разрешение на открытие сезона получили 58 пляжей Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщило российское правительство. Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Работы контролирует Роспотребнадзор. Ведется также мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма. Купальный сезон в Анапе стартовал 1 июня. В Ассоциации туроператоров России ожидает турпоток на курорт на уровне около 4 миллионов туристов. Тетрадь австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта обнаружена смотрителем Национальной библиотеки Франции в Париже среди безымянных рукописей, которые были конфискованы из дома графа Дегин во время революции в 1794 году. В ней записаны 7 пьес для арфы и флейты, сообщает Франс-Пресс. Предполагается, что композитор вел тетрадь во время своей последней поездки в Париж в 1778 году, когда давал уроки для молодой арфистки Мари-Луизы Филиппины де Боньер Дегин, дочери графа. Окончательно установить автор помогли эксперты из Моцартовской библиотеки его родного города Зальцбурга. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Здравствуйте. Что-то у меня.
2: Что? Вот же я у тебя.
1: Господи.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Думаю, куда ты делся?
2: Куда?
1: Девушек, а где ты был?
2: Вообще забыл, что тут два микрофона как минимум есть.
1: Здравствуйте, ребята. Всех
2: привет,
1: с пятницы,
2: друзья.
1: И добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной.
2: Да, которое проведут для вас короли вечернего радиоэфира.
1: Да, до чартовой дюжины мы будем вместе с вами заниматься всем, чем мы можем заниматься.
2: В основном, конечно, будем дурака валять.
1: Нет,
2: сегодня будет интересно. Сегодня будет пиктория. Не надо же забывать. Да, не надо ее списывать со счетов раньше
1: будет
2: времени.
1: Будет пиктория, а начнем традиционно с того, что проверим, насколько мы созвучны с вами, насколько на одной волне звучим. Мы вам зачитываем строки из какой-то песни, которая, скорее всего, вам знакома.
2: Конечно, знакома.
1: Ну, потому что не знать эту песню, если вы не знаете эту песню, у нас сразу вопросики. Где вы формировались как личность?
2: Мы сегодня с напарником долго обсуждали, брать ли такое вообще.
1: Да, брать.
2: Давайте я зачитаю. Давай, зачитаю. Это небольшой фрагмент из куплета. Звучит он так. «Я сильней, мой обманщик, вновь любовь отыщу я. Завладеть ей сумею навсегда». Да.
1: Вот.
2: «Но тебя, глупый мальчик, никогда не прощу я, разве что пожалею иногда».
1: Да. Итак, ребят, вот такая история. Незатейливая песня. Стихи в виде поэзии мы сейчас продекламировали.
2: Главное, да, правильно говорить.
1: Если вы знаете исполнителя или песню, куплет, не знаю, в общем, как-то идентифицировать ее можете, то присылайте свои догадки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, можем сказать относительно загаданной сегодня песни.
2: Ну не надо повторять.
1: Не надо. Вдруг еще дьявола вызовем. Итак, ребята, это не группа Кукрыниксы.
2: Это предлагают вариант Judas Priest.
1: Нет, это не Judas Priest. Это не Таня Буланова с песней «Мой ненаглядный».
2: Да, и не Лена Зосимова.
1: Про Лену Зосимову я вам как-нибудь потом расскажу историю. Это, ребят, как вы многие догадались...

0: Салтыкова. Или как говорил один герой одного кинофильма, Салтыкова клёвая. Дальше мы не можем.
1: Не будем ставить.
0: Ты чего, брат? Фильм «Брат 2», как бы там Ирине Салтыковой сделать самую большую рекламу за всю жизнь.
1: Да, однозначно совершенно.
0: Однако фильмы, точнее, видеоклипы Ирины, некоторые телеканалы не брались вставить в ротацию.
1: ОРД, в частности, было какое-то, я помню, объявление, что отказываются брать слишком много эротики там.
0: Да.
1: А что там эротики-то?
0: А потом просто люди не видели клипы Мадонны, видимо, певицы вот там. Ладно, ребят, спасибо большое. Загружаемся, едем дальше. Буквально через пару минут вернемся к вам с плодово-выгодным предложением.
2: Наше радио. Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А партнер рубрики ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках «Норвей Парк». «Норвей Парк» – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки «Норвей Парк» работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
2: Ну и мы готовы разыграть среди слушателей 10-бального шоу приглашение в парк Норвей Парк, в какой вы сами выберете.
1: Да, выбирайте сами. Да.
2: Задание крайне простое, ребят, нужно только немножечко внимания и интернет. Итак, Норвей Парк – это веревочные парки для детей и взрослых. В них есть веревочные трассы для детей ростом до 80 сантиметров, а есть трассы, включающие сложные этапы, интересные, которые будут спортсменам и любителям экстрима. Ну, там есть еще зиплайны, прыжки с высоты и скалодром. То, что нужно, чтобы пощекотать нервы и почувствовать себя в моменте. Сегодня речь пойдет о зиплайнах. Зиплайн – это захватывающий дух полет по стальному канату. В каждом веревочном парке Норвей Парк на каждой трассе обязательно есть несколько зиплайнов. Но есть парк, состоящий из двух длинных зиплайнов над озером. Длина одного зиплайна 450 метров, а другого 250 метров. Зиплайнов нет только в сетчатых лабиринтах и нет-парках. Итак, внимание, вопрос. Как называется парк сети Норвей Парк с двумя зиплайнами над озером и где он находится? Собственно, найти крайне просто ответ. Зайдете на сайт Норвей Парк.
1: Да, абсолютно верно. Ну и еще я хочу напомнить, что для слушателей нашего радио действует специальная скидка 10%. Она действует аж до 31 октября этого года, то есть до конца сезона. И нужно просто сказать кассиру, что узнали о Норвей Парк на нашем радио. Скидки акции не суммируются. И норвежские веревочные парки, Норвей Парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей Парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
0: Наше радио.

Наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, будем подводить итоги нашего розыгрыша.
2: Да, мы у вас спросили, как называется парк сети Норвей Парк с двумя зиплайнами над озером и где он находится. Ответ правильный – это парк «Авангард» в Электростали. И приз, ну, собственно, билет на посещение парка получает наш слушатель, чей номер заканчивается на 8103. Поздравляем вас и желаем хорошо сходить, покататься.
1: На будущей неделе продолжим.
0: Наше радио.

0: рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качественные басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаете, ребят, нам тут с напарником пришла в голову мысль, что мы же созвучны с вами не только по песням русскоязычных исполнителей.
2: Конечно, нет. Ну, конечно,
1: пора
2: нет.
1: Нам как-то вот расширять музыкальный репертуар.
2: Ну, мы подумаем, как это сделать.
1: Ну, как это можно сделать?
2: Сделать перевод какой-нибудь замечательной песни.
1: Или незамечательной песни.
2: Или незамечательной песни. Ну, хорошо знакомой песни.
1: Ну, потому что песен как-то вот англоязычных или каких-нибудь франкоязычных их гораздо больше, чем русскоязычных, мне кажется, выпало на период нашей тревожной молодости.
2: Да, это
1: хотя
2: правда.
1: Хотя мы еще и все песни про нашу тревожную молодость. Еще не все перебрали, Андрей Германович. Есть еще куда расти и копаться.
2: Ну, ты знаешь, мы сегодня были близки.
1: На грани практически.
2: На грани, да.
1: В общем, ребят, если вам нравится наша задумка, напишите нам через сайт наш.ру, либо через наших ботов, как вам вообще такая вот музыкальная угадайка.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Есть люди, которые страдают в зависимости от игр на компьютере. Некоторые даже на телефонах страдают, да, напарник? Но есть еще люди, как выяснилось, которые страдают совершенно другой зависимостью. От интернет-магазинов. Mm-hmm. Они туда заходят и, значит, покупают. В Южной Корее стартовал новый продукт и оказался весьма успешным. Догадался, да, что это?
2: Да, я читал.
1: Да, это фальшивый шопинг. То есть все как по-настоящему.
2: Заходишь, значит, на маркетплейс.
1: Да.
2: Набираешь корзину, смотришь, что там подешевле, где выгоднее условия, где доставка быстрее, вот это вот все. Где продавец дает баллы за отзыв.
1: Бонусы, да, скидосы, вот это все по-честному абсолютно выглядит. Дальше ты забиваешь корзину, у тебя, ты можешь оплатить фальшивыми.
2: Вводишь данные карточки, все там, все, только ничего с карточки
1: нет,
2: не списывается.
1: И дальше, более того, ты можешь следить за доставкой.
2: Да.
1: То есть там все то же самое, то есть доставка задерживается.
2: Ваш заказ потеряли.
1: Да. Вот, ну, единственное, что не происходит, это, конечно, сам заказ уже не доставляет.
2: Вообще, конечно, ну, а как же вот этот анпакинг? Есть целый жанр анбоксинг, так называемый, когда люди снимают, как вот я покупил какую-то, вот что-то купил, вот мне какая-то посылочка пришла, и я вам сейчас вот всем буду показывать, как я ее...
1: Самое ужасное, что десятки тысяч смотрят на это.
2: Ты тоже смотришь?
1: Нет, я распаковываю.
2: Подожди, а где видео с распаковкой червей вчерашних?
1: А я еще не распаковывал.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
4: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон. ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань. Улица Хадид-Акташ. Дом 1. Помещение 1.3.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Частицу вечного огня с Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга доставят в Москву на Поклонную гору в рамках всероссийской акции «Путь Победы». Она приурочена к 85-летию с начала Великой Отечественной войны. Церемония стартует на Марсовом поле сегодня в 17 часов. В Москву частицу вечного огня доставят молодые люди для зажжения свечей в память о погибших. Днем ранее на самом Пискаревском мемориальном кладбище состоялась еще одна патриотическая акция «Огонь памяти» совместно с главным командованием военно-морского флота. Там произвели забор частиц вечного огня для автопробега «Северный конвой». Временное ограничение на прием и выпуск самолетов, снятые в аэропортах Внуково-Шереметьево, сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. С начала суток в Шереметьево обслужили 491 рейс, в том числе в условиях действия временных ограничений на полеты, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Чуть ранее ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский. ПВО с утра сбило не менее 37 беспилотников на подлете к столице, из них 12 после часа дня, сообщил Сергей Собянин. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении собаки на мужчину с ребенком в Москве. Как отметили ведомстве, в эфире новостного выпуска на федеральном телеканале сообщалось, что в Москве владелец собаки крупной породы выгуливал ее без намордника. Животное бросилось на прохожих. Пострадал мужчина, который закрыл собой малолетнего ребенка. При этом местный житель продолжает выгуливать свою собаку без намордника, несмотря на полученный штраф и беседу с органами правопорядка. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство». Уже третий по счету аукцион по продаже Рижского вокзала запланирован на 7 августа. Информация об этом размещена на сайте российских железных дорог. Прием заявок начнется в 16.20 19 июня и продлится до полудня 29 июля. Стартовая цена лота осталась неизменной и составляет 4 миллиарда рублей. Задаток определен в размере 400 миллионов рублей. Лот включает в себя сам Рижский вокзал, нежилое здание площадью почти 3,8 тысяч квадратных метров. Кроме того, земельный участок будет передан новому собственников в субаренду. Два предыдущих аукциона по продаже Рижского вокзала не состоялись из-за отсутствия участников. Группа «Звента Свентана», музыкальный проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева, впервые выступит совместно с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром под управлением дирижера Федора Безносикова. Концерт состоится в воскресенье 21 июня в зале имени Чайковского в Москве. Как отметили организаторы, для концерта специально подготовлены новые транскрипции русских народных песен, которые создали 13 композиторов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в тот час 10-бального шоу, который многие из вас ждали аж с понедельника. Потому что этот час будет у нас посвящен традиционной пиктории. Забаве, в которой мы рассказываем какие-то избранные факты из биографии прекрасно известных в планетарном масштабе людей.
2: Абсолютно верно. Как правило, их имена и фамилии Word не подчеркивает красным. И традиционно мы не рассказываем вам какую-то такую общую биографию. Мы берем какие-то интересные или необычные истории жизни того или иного известного человека или даже персонажа, вымышленного порой такой тоже бывает, и рассказываем их вам. А вы пытаетесь угадать, о ком же все-таки идет речь.
1: Да, буквально через пару минут начнется сегодняшняя пиктория, так что у вас есть время усесться поудобнее, заварить там чаек-фиек, что вы предпочитаете в это время суток. И, как обычно, как происходит, мы вам рассказываем и предлагаем присылать свои версии либо через сайт наш.ру, либо через бот в мессенджерах, для того, чтобы такая, да, я знаю, вот вы присылаете,
2: а мы говорим, потом, ой, а это же не он.
1: А это неверная версия. В общем, условия вам известны, буквально через пару минут начнем.
0: Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
0: Наше радио. Музыка поколений.
5: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

хватит хлеба. А да, 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать.

0: Пихтория.
1: Итак, начинается сегодняшняя Пихтория. За литературно-художественную часть отвечает Андрей Германович. Я ему аккомпанирую на рояле.
2: Так, может быть, и начнем сразу?
1: Поехали.
2: Поехали. Сегодня, друзья, мы отправимся в Древнюю Грецию. Примерно в 5 век до нашей эры. Там и жил наш герой, о котором поговаривали, что он является прямым потомком Геракла и Асклепия. Впрочем, нам не столько интересно, кем были его предки, сколько кем же был он сам. Давайте начнем с весьма необычной истории из его жизни. Итак, при дворе царя Македонии Пердика II происходит что-то странное. Молодой правитель вдруг слег, хотя вчера еще был полон сил. Он не может встать с постели, жалуется на слабость, головные боли, теряет вес. Лучшие придворные лекари бессильны. Они назначают одно лечение за другим, но состояние царя все ухудшается и ухудшается. Кто-то шепчется о порче, кто-то о яде, кто-то о туберкулезе. И вот уже отправляют гонцов к нашему герою, чья слава целителя гремит по всему эллинскому миру. Этот маг и чародей живет на далеком острове и лечит недуги, когда другие целители опускают руки, считая, что спасти больного уже невозможно. Проходит некоторое время, и наш герой прибывает в столицу Македонии. Если бы вы столкнулись с ним на улице, то вашему взору предстал бы уже немолодой человек с острым и очень проницательным взглядом. Его сопровождают ученики, но в покои царя он входит один. Садится рядом с ложем больного и начинает задавать вопросы. Когда началась слабость, что предшествовало, что ели накануне, кто был рядом? А пока больной царь отвечает, наш герой замечает кое-что, чего не заметили остальные. Все время, пока длится беседа, в углу помещения, помимо многочисленной свиты царя, скромно потупив взгляд, стоит прекрасная молодая женщина. Ее звали Фила, и она была любовницей покойного отца царя. И даже после смерти хранила ему верность, ну, на то воля богов. Глаза болеющего правителя то и дело обращаются к ней. Его пульс, который проверяет наш герой, ровный, спокойный, пока он говорит о еде или погоде. Но как только Фила делает малейшее движение, пульс царя резко учащается, дыхание и сердечный ритм сбиваются. Наш герой не прописывает микстуры, не назначает кровопускания. Он покидает царские покои и пишет всего одну рекомендацию, строго-настрого наказав передать ее царю, когда женщина не будет в комнате. Оставшись один, правитель с дрожью в руках разворачивает послание. Там нет ни слова о лекарствах, лишь написано, чтобы исцелиться, тебе нужно сделать только одно. Отпустить ту, которую ты любишь безответно, ибо твоя болезнь не в теле, а в сердце. Говорят, царь последовал совету забыть Филу, и вскоре его здоровье действительно восстановилось. А наш же герой был одним из первых, кто понял, тело и душа, они неразделимы. И иногда, чтобы вылечить тело, для начала нужно исцелить душу. О ком может идти речь в сегодняшней Пихтории, присылайте ваши варианты через сайт наша.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Траектория.
1: И для начала неверные версии, полученные нами к этой минуте.
2: Да, это не Аристотель. Нет, конечно же, нет.
1: Не Александр Македонский.
2: Нет, не Эскулап.
1: И не Фидий.
2: И не Ницше. Точно могу сказать, абсолютно точно.
1: Абсолютно не Ницше. Давайте поедем дальше.
2: Я тоже предлагаю.
1: Давай.
2: 430 год, ну, примерно, до нашей эры. Давайте перенесемся в Афины. Слава Перикла, роскошь Парфенона и могущество державы – все это меркнет перед лицом ужаса. В город приходит чума. Она начинается, как обычная простуда, головная боль, покраснение глаз, а потом жар, кашель с кровью, невыносимая жажда. Люди умирают страшной смертью буквально за несколько дней. Тела лежат на улицах, храмы полны стонущих, Афины теряют почти что четверть населения. И даже великий Перикл, вождь демократии, становится жертвой этой болезни. В отчаянии афиняне обращаются к богам, а жрецы дают единственный ответ. Позовите вот этого человека с острова Кос. Он вообще последняя надежда. И наш герой приходит вот в этот вот умирающий город. Он не молится богам, не совершает жертвоприношений. Вместо этого он делает то, что никому до него не приходило в голову. Он начинает наблюдать. А когда его торопят, он отвечает: не спешите, тут главное не навредить. Он ходит по улицам, заходит в дома, смотрит, кто болеет, кто нет. И постепенно в его голове формируется картина эпидемии. Он замечает, что кузнецы, которые работают по 9 часов у открытых горнов, болеют редко. А в бедных кварталах, где тесно и душно, болезнь свирепствует сильнее, чем в домах знати. Он видит, что те, кто разжигает костры на улицах, чувствуют себя лучше. Тогда наш герой отдает приказ везде в городе разжечь костры, открыть двери и окна для сквозняков и, самое главное, каждый день окуривать дома и улицы ароматным дымом. Наш герой, конечно, ничего не знал ни о микробах, ни о вирусах, но он понял главное. Болезнь передается через воздух, которым дышат люди. А огонь и дым, как ни парадоксально, делают этот воздух чище. Благодаря этим простым, но революционным мерам эпидемия в Афинах пошла на спад. В благодарность горожане увенчали его золотым венком и посвятили ему статую. Он спас город, не обращаясь к богам, не использовал магию, а только свой ум и наблюдательность. И с тех пор прошло больше 2500 лет, но при любой эпидемии врачи до сих пор вспоминают главный принцип нашего героя, который звучит как «не навреди». Ну и, конечно, его имя. О ком может идти сегодня речь, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в поворот и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама «АО Хелиан Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка-фест в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка-фест в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
2: Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Виктория.
1: Ну, есть немного неверных ответов.
2: Да, есть немного, но они не будем их зачитывать. Они все примерно одни и те же, потому
1: это
2: что...
1: Это не Сократ,
2: не Сократ.
1: Тессей, не Авиценна.
2: Нет,
1: поэтому
2: нет.
1: Поехали дальше.
2: Греция только что пережила опустошительные войны с персами. Персидская империя по-прежнему остается могущественным государством, а ее правитель, царь Артаксеркс, собирает при своем дворе лучшие умы со всего света. Он собирает астрономов, математиков, философов. И до него доходят слухи, что на каком-то далеком острове Кос живет человек, которого в Греции величают не иначе, как великий врач. Говорят, что он способен воскрешать даже мертвых. Ну, конечно, это преувеличение, но молва, как известно, любит немножко все приукрашивать. И вот персидский царь решает, что такой врач должен служить ему. Он отправляет греческому целителю послов с богатейшими дарами. Золото, драгоценные камни, шелк, обещание несметных богатств, почета при самом роскошном дворе мира. Все, что нужно было сделать целителю, это оставить свою родину и переехать в Персию, чтобы стать личным врачом царя царей. Послы добираются до острова, они приходят в дом к врачу, но он на них даже не смотрит. Он говорит послам всего несколько слов, и в них звучит такая сила, что те, смутившись, покидают его дом. Он отказался, заявив, что не нуждается в золоте персидского царя, что он свободный грек и будет лечить только свободных людей. И не служить ни одному повелителю. Легенды говорят, что он отправил Артаксерксу письмо, где написал: «Мое богатство – это мои знания и моя совесть. Мне не нужно золото, которое делает человека рабом». Это, конечно, по тем временам был неслыханный поступок. Отказаться от даров самого могущественного правителя земли, от положения при его дворе просто ради свободы. И наш герой показал, что настоящий врач не продается. Его долг перед больными, а не перед власть имущими. И этот принцип врачебной этики, который он завещал своим ученикам, пережил его самого и даже империю персов. О ком речь идет в сегодняшней Пиктории, пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Виктория.
1: Клянусь Аполлоном, врачом, Асклепием, Гигеей, Панакеей, всеми богами и богинями, беря их свидетелей, исполняя честно, соответственно, моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своим достатком, в случае необходимости помогать ему в трудах, его потом сочетать своими братьями и так далее, и так далее. Ты, кстати...
2: Нет.
1: Нет? Не знаком?
2: Нет, ну в смысле я знаком, но ее же дают клятву Гиппократа по окончании медицины.
1: Текст клятвы Гиппократа, есть много вариантов. То, что я вам зачитал, это в переводе профессора Владимира Ивановича Руднева. Вот. Так вообще вариантов очень много, но тем не менее так оно и есть. Самое интересное, что наш сегодняшний герой не только придумал ту самую клятву. Клятву и до него давали, как выяснилось. Только она была устной. Он сказал, не, ребята, так не пойдет.
2: Ну, мне кажется, Гиппократ просто сформулировал основные принципы, свойственные врачу того времени. Это все-таки, какой там, 500 лет до нашей эры.
1: Да, да? Ну, 400 там.
2: 400, 5 век до нашей эры. И сформулировал основные принципы медицины. Сначала наблюдать, а потом уже делать выводы.
1: Кроме того, он изобрел такую штуку, как пальпацию. Ну, это, вы знаете, ощупывание тела. Аускультация, да, или... Ну, в общем, это прослушивание вот звуков внутри. И перкуссия – это простукивание, да?
2: Насколько... Простукивание, да.
1: Да. Вот. Кроме того, он выделил 4 типа человека. Это холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. И он вообще считал, что их поведение зависит от соотношения жидкостей.
2: Да. Я сейчас...
1: Кровь, желчь, черная желчь и слизь. Вот так он их назвал. Ну, слизь – это как раз флегмы и есть. А еще он придумал шапочку Гиппократа. Ну, вернее, он просто придумал шапочку.
2: Мы сегодня думали, какую бы такую музыкальную финальную точку поставить. Знаете, пришли к выводу. Знаете, дело в том, что на русском языке нет ни одной, на наш взгляд, субъективной песни, посвященной, во-первых, Гиппократу.
1: Вообще ни одной.
2: Во-вторых, песни про врачей. Ну, то есть какие-то, знаете, очень какие-то такие помпезные гимны, прям... Или какие-то очень настолько шутейные, что...
1: Стоматологи о стоматологах.
2: Есть еще там про других специалистов, тоже наологов, но мы, знаете, вот решили... Ну, вот решили вот доктора первый нам, какой вспомнился, вот песню доктора Албана.
1: Да.
2: Мне кажется, сейчас вы все с удовольствием послушаете и в такт головами покиваете.
1: Я думаю, что Гиппократ... Гиппократу понравилось бы.

0: Ну, будем считать, что эта песня посвящена какой-то степени Гиппократу.
1: Я еще одну легенду коротенькую хочу рассказать про Гиппократа, раз уж про такого великого человека сегодня зашел разговор у нас. Дело в том, что однажды он был с визитом в Олимпии, где должны были состояться, ну, естественно, спортивные игры. Вот. И историю эту записал Геродот. Значит, там уже стояли котлы.
2: Геродот тут еще.
1: Да, да, да. Но, тем не менее, стояли котлы с жертвенным мясом и их заливали водой. И с приходом Гиппократа они сами закипели. На что один спартанец, Хилон, или Хилон, я не знаю, как неправильно, наверное, Хилон, наверное. Вот, он сказал Гиппократу: вы знаете что, может, вам лучше воздержаться от рождения детей. Тот был так оскорблен, что он, через какое-то время у него родился сын. То есть поработал Гиппократ.
0: В общем, ребят, спасибо за внимание, спасибо, поздравляем всех угадавших. И в понедельник Пиктория появится в сообществе «Пиктория на 10 баллов ВКонтакте», специально для тех, кто сегодня целиком не послушал или хочет переслушать.
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Квазар».
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
7: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
8: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк не видит рисков переохлаждения экономики России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Набиуллиной, по оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае тоже растет. Главных маркеров переохлаждения экономики, которые использует ЦБ и большинство экономистов, сейчас нет. Регулятор сегодня снизил ставку на 0,25% до 14,25 годовых. Это минимальный пересмотр с июня 2025 года. Набиуллина отметила, что индикатор деловой активности в апреле-мае показал некоторые улучшения. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. При этом на июньскую инфляцию повлияет всплеск цен на топливо. Мирная жительница погибла в Брянской области в результате удара дрона вооруженных сил Украины по жилому дому, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Беспилотник атаковал поселок Рабочий Сербского района. Семьи погибших окажут необходимую поддержку, материальную помощь. Поврежден жилой дом. На месте работают оперативные экстренные службы. По данным Минобороны, средства ПВО за 6 часов сбили 216 беспилотников над регионами. Украина, возможно, обсуждает с США двухэтапное прекращение огня по всей линии фронта, утверждает журнал «Экономист». По его данным, сначала предполагается ввести ограничение боевых действий с зоны в 50-70 километров по обе стороны, а затем будет подписано более широкое соглашение. Отмечается, что Киев даже начал неофициальные переговоры с Москвой, однако подтверждения этому пока нет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что у Москвы и Вашингтона на данный момент нет дипломатических успехов в вопросе украинского урегулирования. Переговоры США и Ирана после подписания меморандума, которые были запланированы на сегодня в Швейцарии, решили перенести в связи с боевыми действиями Израиля против движения Хезболла в Ливане, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Израильские военные заявляли, что атаковали в ответ на нарушение Хезболлой перемирия. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп сегодня заявил, что встреча переговорщиков США и Ирана не состоялась по вине Тегерана, а не Вашингтона. Одновременно телеканал Sky News сообщил, что Израиль и Хезболла вновь договорились о прекращении огня. Концерт народных артистов Советского Союза Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, который был запланирован на 21 июня в Московском международном доме музыки, не состоится в объявленную дату. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе Дома музыки. Концерт должен был пройти в Светлановском зале в рамках музыкальной литературной программы «Она и музыка и слово». В проекте вместе с артистами принимает участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Спивакова. Программа объединяет музыку и поэзию. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу на этой неделе. Нам всего лишь остается начать и закончить этот час и передать вас в заботливые руки подъемников, которые будут вести чартовую дюжину.
2: Это точно.
1: Как обычно, финальный час у нас будет посвящен обзору предстоящих планов на выходные, если они у вас таковые есть.
2: Ну, наверное, у всех есть. На летние выходные, мне кажется, планы есть у всех. Это на зимние выходные, мне кажется, далеко не... А на осенние...
1: У меня, знаешь, в планах, Андрей Геннадьевич, начать дегустировать черешню. Да. Ты уже дегустировал?
2: Конечно, прекрасная черешня.
1: Я пока еще
2: не ел. А, еще не ел черешню? Не, смело можешь покупать, уже очень хороший идет.
1: Поэтому вот у меня в планах, может быть, завтра, может быть, послезавтра, я еще пока не знаю, сходить на рынок, потолкаться там, выбрать черешенки килограмма 3 и где-то килограммчик по пути домой
2: заточить. Да,
1: немытый, немытый, вот такой, как я люблю.
2: Ну, я про свой план даже говорить не хочу, мне эти выходные выдержать, да.
1: Насыщенно.
2: Вот, поэтому...
1: Отец невесты.
2: В понедельник расскажу, ребята.
1: Ну, расскажи. Будет даже интересно, как первый же у тебя жизни раз такой
2: эксперимент.
1: У меня второй.
2: В смысле? Ну, первый.
1: Нет, ну, ты, подожди. Ты первый раз был ты в роли зятя.
2: Ну нет.
1: А в роли тестя это ты первый раз?
2: Первый.
1: Дай бог, чтобы последний. Вот. Да. Это тебе такое пожелание. Да, в общем, хорошо. Ребят, в понедельник Андрей Геннадьевич придет, все расскажет, как все прошло. Ну, а вы делитесь своими планами, если у вас есть. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов и мессенджерах.
0: Наша реклама. Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
3: Солнце в синих небесах.
0: Билеты без комиссии на «Максимилианс.ру». 18+. О, билетон, ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
4: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
5: Возрастное ограничение 6+.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». И сегодня мы будем наблюдать за одним из самых любопытных представителей мира дронов. Давайте перенесемся на бескрайние просторы российской тайги. Кажется, здесь царит абсолютная тишина, но это не так. Прислушайтесь. Сквозь шум ветра доносится едва уловимый низкий гул. Это не птица. Это просыпается один из самых эффективных и бдительных стражей леса. Конечно, я говорю о дроне Geoscan 801. Легком, но невероятно зорком мультироторном дроне. Его максимальная взлетная масса всего 1,5 килограмма. Но он вносит большой вклад в сохранение лесов. Сейчас наш герой направляется в самую чащу. Его цель не добыча, а спасение. Где-то здесь, в непролазной глуши, черные лесорубы начали свою разрушительную деятельность. Но уйти незамеченными у них не выйдет. Дрон Geoscan 801 – прирожденный наблюдатель. Две камеры высокого разрешения позволяют ему замечать малейшие детали. Словно соколу, который высматривает мышь в траве с огромной высоты. Но главное преимущество этого охотника – тепловизор. Даже в полной темноте или в условиях густого задымления от лесного пожара он видит тепловые сигнатуры людей и техники. Он не просто смотрит, он анализирует. Кстати, этот дрон может адаптироваться к суровому климату. Специальная система подогрева батареи позволяет ему эффективно функционировать даже при минус 20 градусах по Цельсию. В то время как другая техника замирает, дрон Geoscan 801 продолжает свой патруль. Благодаря таким технологиям, как сообщают в Федеральном агентстве лесного хозяйства, только в прошлом году лесные дроны провели в небе 515 часов, совершив более 1200 вылетов. Каждый такой полет – это сэкономленные недели труда человека и спасенные гектары природы. Так и живет дрон Geoscan 801 – незаметный, но вездесущий страж российских лесов. Вот такой он – удивительный мир современных технологий, где рядом с человеком парят его верные железные помощники.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.
3: Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как Ангел Небес отметит юбилей, и поговорим о новом треке «Тесла Бой» и Найка Борзова. Группа «Ангел Небес» отмечает большой юбилей 20 июня масштабным праздничным опен-эйром в Санкт-Петербурге. В программе концерта на берегу Финского залива главные хиты за 20-летнюю историю команды. Подробнее о грядущем празднике рассказывает виновник торжества, лидер коллектива Вячеслав Никаноров.
2: Будем праздновать с размахом на великолепной площадке под названием «Муспорт» в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. Все это под открытым небом. Все это с главными песнями нашей истории и с приглашенными гостями, которые идут бок о бок с нами долгие годы, стали уже давно нашими друзьями, в свое время где-то нас наставляли, помогали, в нас верили. Это, конечно же, и наши друзья группы «Площадь Восстания», «Мона Лиза», «Скворцы Степанова» и легендарные артисты Олег Гаркуша, Илья Кнобенгов, Александр Чернецкий. Так что мы всех с превеликим удовольствием приглашаем на это мероприятие.

0: На сцене ожидается 20 приглашенных гостей, среди которых будут и музыканты, которые играли в группе «Ангел Небес» в разные годы. Не пропустите большой праздничный концерт на новой большой открытой площадке «Муспорт» в Санкт-Петербурге. И не опаздывайте. Начало в 18.00. Ну а теперь о новинках этой пятницы, друзья. Тесла Бой и Найк Борзов представили совместный трек под названием «Ревновать меня». Впрочем, если бы не Найк, название и вся концепция песни могли бы быть совершенно другими. Но пусть об этом расскажет сам музыкант.
1: Когда Антон мне прислал демку, она была еще без куплетов, там были только припевы. И там все время звучало «Ревновать тебя», «Ревновать тебя». Но сам трек, он, ну, на мой взгляд, такой, скажем так, брутальный, такой несущий такой, я бы сказал, с элементами панка настроения. Вот, и мне показалось, что «Ревновать тебя», ну, как-то немножко не подходит к этой концепции. И я предложил Антону переписать текст от уже как бы немножко от обратного. То есть «Ревновать меня». «Ты будешь ревновать меня безостановочно» и прочее. Вот, это было еще до Нового года, я уехал в отпуск. Антон сказал, что дай мне недельку, чтобы написать текст. Прошло где-то, наверное, месяца два с тех пор. И вот он прислал уже с новым текстом, уже вот именно с этой точки зрения.

0: Трек «Ревновать меня» сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите вечерний эфир с эксклюзивным комментарием Антона Севидова из группы «Tesla Boy». Стартуем, как обычно, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте «Наше.ру». Следующий выпуск программы выйдет, как всегда, в понедельник. Ну а я услышусь с вами уже теперь через 2 недели. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14.

0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вы интересовались, какие у вас планы на предстоящие выходные, чем будете заниматься, ребята?
2: Добрый вечер. Сегодня мой сын Андрюша защитился, журналист. А племянница сдала последний ЕГЭ, английский, на лингвиста в МГУ, собралась поступать. В понедельник защита у Даши, девушки Андрюши. Так, до магистратуры, а потом и до свадьбы доживем. Вот.
1: Поздравляю вас. В воскресенье приду в компанию Пушного. Правда, вот папа вчера обрадовал. У него морская болезнь. А я еще ни разу на теплоходах не катался. На лодке не укачивает. А папа ответил, что меня тоже. Вот на корабле через 20 минут его начало выкрутить. Теперь волнуюсь, пишет Саня из Раменского.
2: А это где?
1: Александр Борисович будет на теплоходе выступать.
2: В Москве?
1: Да. Но на теплоходе вряд ли будет.
2: Да укачивать. Не будет вас укачивать. Ну что вы, на Москва-реке какой
1: это же не морская качка.
2: Конечно, ничего там нету.
1: Многие идут в кино.
2: На кино, да, многие, причем всей семьёю.
1: А вот. Кто-то и то одна, чтобы наплакаться там от души. Почему-то кино всегда вызывает такие эмоции.
2: Не знаю. У кого-то какие-то эмоции.
1: Привет, друзья. Хотя, наверное, надо написать «Guten Abend». Я уже на рыбалке, уже выходные. Нидерланды, озеро, пенная немецкая палатка. И так на все выходные.
2: А вы лицензию-то, Максим, купили в Германии? Там же нельзя, по-моему, просто так рыбу
1: ловить. А он же в Нидерландах.
2: А он пишет, что...
1: Нет, Нидерланды, озеро. Он сам-то из Германии приехал на рыбалку в Нидерланды. Что там?
2: Сел? А что пиво свое привез в Нидерланды?
1: Ну, там в Нидерландах другие вещества.
2: Давай, может, ненадолго прорвемся.
1: Давайте.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут две интересные истории произошли в мире. Одна произошла в Америке, где посетители пришли в магазин, такие говорят: «Ух, какие авокадо у нас тут большие продаются, а что такие дорогие?» А там продавец такой посмотрел на них и говорит: «Ну, давайте начнем с того, что это не авокадо, это яйца эму».
2: Страуса.
1: Страуса эму, да. Они огромные,
2: так.
1: И они очень похожи внешне
2: на авокадо.
1: Ну, по цвету примерно, да. Они такие темно-зеленые, вот с такими черноватыми прожилочками. Стоят они, ну вот если верить ценнику из магазина, 25 баксов.
2: За одно яйцо?
1: Да.
2: Ну, дорого.
1: Дорого. Вот, а вторая новость тоже такая, яичная новость. Вот, она прилетела из Японии. Там все проще, там яйца куриные, но они умудрились, собственно, за счет питания, ну, изменили рацион питания курочек, сделать желток не желтый, а белый. И это смотрится очень странно, когда у тебя получается, что вот, ну, яйцо вареное.
2: Белый белок и белый желток.
1: И белый желток. Вот.
2: А это... слабо наоборот, чтобы желтый белок и желтый желток.
1: Да это как раз, мне кажется, просто...
2: Нет, ну...
1: Цирроз печени у курицы будет.
2: Нет, ну просто вот как-то... Не знаю, мне кажется, вот все как природа создала.
1: Мне тоже так кажется. Такие вот эти все эксперименты.
2: Не надо вот эти эксперименты.
1: Ну это же маркетинг, это же привлечение внимания. Им больше, в общем, особо-то ничего и не надо. Ты представляешь, даже в России говорят о белых желтках.
2: О! Ну а сколько оно по сравнению с обычным яйцом стоит?
1: Вот, а вот они чуть про цены ни слова не сказали.
2: Ну просто ты приходишь, вот да, давай представим, ты приходишь в магазин, да, и видишь там два вида яиц. Одни с белым желтком, а вторые с желтым. С белым желтком стоят в два раза дороже.
1: Привести тебе прямую аналогию. Прихожу в магазин, лежат обычные бананы и черные. Никогда не брал черные. Бананы.
2: Но они дешевле черные.
1: А зачем?
2: Ну, что черные, в смысле? Черные тоже такие созревшие.
1: Я не про эти черные. Они еще есть черные бананы.
2: А, так я не... Что-то мы заболтались.
1: Да, ребят,
2: все, хорошо. Всем выходных. Уезжаем на свое сказочное Замкадье. Дальше нас, после нас будет чартово Южно. Услышимся в понедельник. До свидания.
1: Пока, ребята.
0: Наше радио. А что?

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, судья Евгений Федотов. Сергей Собянин сообщил об отражении нового массированного налета дронов на Москву. По словам мэра, в течение дня только на ближнем рубеже столицы средства противовоздушной обороны сбили 76 беспилотников вооруженных сил Украины. Подробности он не привел, однако подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет. В ночь на четверг атака дронов на московский регион стала одной из самых массированных за два года. Силы ПВО к утру сбили около 180 дронов. А несколько беспилотников атаковали московский нефтеперерабатывающий завод. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на слухи вокруг ее возможной отставки на пресс-конференции по итогам заседания регулятора. Один из журналистов спросил ее о том, останется ли она на своем посту на третий срок, на что Набиуллина напомнила, что у нее уже сейчас третий срок. Она занимает пост главы ЦБ с июня 2013 года. На третий срок ее переизбрали в апреле 2022. Срок полномочий по закону истекает в июне следующего года. Ранее Financial Times писала, что на фоне затянувшегося отсутствия Набиуллины на публике в правительстве начались дискуссии о возможном переустройстве Центробанка в случае ее ухода. Набиуллина подтвердила, что пропустила Петербургский международный экономический форум из-за респираторной инфекции. В Краснодарском крае краткосрочные ограничения реализации топлива вызваны проблемами с логистикой и незамедлительно решаются, сообщило региональное управление Федеральной антимонопольной службы. В Краснодаре сегодня прошло заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов. На прошлой неделе продажа топлива временно была прекращена на 15 из 1000 действующих автозаправочных станций Кубани на фоне повышенного спроса. Перебои с поставками топлива на небольшие АЗС привели к дефициту бензина на ряде заправок. Краевые власти заверили, что ситуация кратковременная. В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции. Российский художник, член Союза художников СССР, иллюстратор книг, известный по работе с произведениями Льюиса Кэрролла, Юрий Ващенко, умер в возрасте 85 лет, сообщили ТАСС в окружении мастера. Он выставлялся как в России, так и за рубежом. Сегодня работы Ващенко хранятся в музее имени Пушкина, Третьяковской галерее, других художественных учреждениях. Сборная Кюрасао по футболу вошла в Книгу рекордов Гиннесса, став самой малонаселенной страной, которая принимает участие в чемпионате мира. Численность населения острова составляет 156 тысяч человек. 14 июня сборная Кюрасао провела первый матч на чемпионатах мира по футболу, уступив команде Германии 1-7. Кюрасао – государственное образование, которое входит в Королевство Нидерландов. Тренирует сборную нидерландский специалист Дик Адвокат. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимает участие 48 команд. Телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ну что же, всем привет, друзья. 2 недели вы скучали без нас, а мы без вас. И вот, наконец-то, пятница. В эфире «Чартова дюжина». И сегодня в нашей студии компанию мне составит другой мужчина. Игорь Паньков.
1: Добрый вечер. Александр Бон у нас в отпуске, поэтому сегодня я. И сегодня подведем итоги вашего недельного голосования и послушаем 4 новинки.
0: А еще вместе с Димой Соколом вспомним, что произошло в 1987 году в Подольске. Оценим новинки кино с Дилярой Вагаповой и, конечно, поговорим о прошедшем фестивале «Музыка жизни».
1: Самое время начать наш хит-парад. Поехали!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка на этой неделе – песня «Неустанно» группы S-Vox.
2: По словам музыкантов, это песня о дороге к цели. Ну а дорогу, как известно, осилит идущий. Идти команда предлагает под их новый сингл.
1: Историю создания песни рассказывает автор.
3: Песня «Неустанно» была написана 26 марта 2026 года вечером в Москве. Было достаточно прохладно, около нуля. Дул юго-восточный ветер. Строчки «Я никогда не устану, идти не устану, к тебе неустанно любя» были написаны именно в этот день. А на второй день была полностью завершена работа над куплетами. Смысл песни в том, что всю жизнь, несмотря на перипетии, на трудности, человеку нужно искать любовь и свое пристанище.
0: Премьера недели.
2: S-Vox. Неустанно.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Сделано в России.
4: Знаете ли вы?
5: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: открывает топ-13 «Эпидемия» с песней «Где сходятся миры». 29 недель держится песня в чарте. Музыканты идут на рекорд.
1: Команда продолжает делиться лайв-видео с юбилейного концерта, и теперь в сети можно посмотреть живое исполнение песни «Письмо ведьмаку». Не просто исполнение, а неожиданный дуэт. Компанию музыкантам «Эпидемии» на сцене составил Петр Елфимов.
0: Найти видео можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру», как и все остальные актуальные новости наших музыкантов.
2: 13 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры?»

0: Песнь «Моя» группы Чичерина на первой неделе в чарте оказалась на 12 месте.
1: Ну а мы хотим напомнить о том, что позиции в нашем хит-параде зависят, конечно, ребята, только от вас. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина». Ежедневно вы можете отдать 3 голоса за любимые песни.
0: А мы, как обычно, все посчитаем и подведем итоги ровно через неделю. Но пока у нас только самое начало программы, так что мы продолжаем.
2: 12 место.
1: Чичерина. Песнь «Моя».

0: На 11-й строчке чарта песня «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: Но сегодня вместе с Димой Соколом мы виртуально отправимся не в нулевые, а в 80-е.
0: Артист родом из Подольска, и недавно в своем телеграм-канале он поделился видео из парка имени Талалихина, где в 1987 году прошел знаменитый подольский рок-фестиваль, который позже называли «Советским Вудстоком».
1: Тогда на этой сцене выступали Калинов Мост, Наутилус Помпилиус, ДДТ, Зоопарк, Бригада С и многие другие.
0: А сегодня мы слушаем репортаж Димы Сокола с места событий.
2: Дорогие друзья, был в Советском Союзе такой культовый рок-фестиваль, который назывался «Подольск-87». На нем выступали тогда еще, будучи молодыми, многие звезды и динозавры отечественной рок-сцены. И я прямо сейчас нахожусь на этом месте, в парке Талалихина, где он проводился. Эта сцена до сих пор стоит. Возможно, когда-нибудь здесь снова грянет рок. Ну, а пока просто прикольно, что в нашем городе есть такое место, и Подольск внес небольшую, но все-таки очень важную крупинку в отечественную рок-музыку.
3: 11-е место.
0: Ёрш. Дети нулевых.

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе – сингл группы «Горилла Ган» «Насекомые с языком».
2: Трек в нашем эфире представит лидер команды Андрей «Горилла Ган».
1: Расспросили музыканта, о чем же новая песня.
3: Это трек о тех и для тех, кто хотел бы сказать, но по разным личным причинам не может. О тех, кто ограничен своим же внутренним цензором. О тех, кто не может кричать просто потому, что уже не умеет. О чистом творчестве, субъективных рамках, о внутренних барьерах и внешних обстоятельствах. О каждом, кто создавал и сомневался. Это трек о всех нас.
0: Премьера недели.
2: «Горилла Ган. Насекомые с языком».

0: премьера недели. Гарри Лаган. «Насекомые с языком».
1: Наша реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. Yes.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ЛГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил Гейм.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
7: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: На 10-м месте нашего хит-парада сегодня слушаем песню группы Underwood «Человек для любви».
12: У лидеров Underwood'а в эти выходные намечается профессиональный праздник, между прочим. Правда, с музыкой он никак не связан.
11: День медика отмечается ежегодно в 3-е воскресенье июня. В этом году он выпадает на 21 число.
12: Поздравляем всех причастных с наступающим.
11: Скажи, Ян, ты поздравляешь друзей с каким-нибудь профессиональным праздником? Ну, кроме нас, родичиков, понятно. Коллеги не считаются. Вот есть у тебя друзья, которые ярко и ежегодно отмечают профессиональный праздник и обижаются, когда их не поздравляешь?
12: Нет, у меня таких нет в окружении людей, но мне кажется, надо завести такую традицию. Я чувствую, что я явно пропускаю что-то масштабное.
11: Друг полицейский, ну, начинал он еще милиционером, очень обижается, когда я забываю поздравить его с профессиональным праздником. А у них этих профессиональных праздников, там он за годы службы в милиции и полиции поработал и участковым, и опером, и в разных структурах МВД, и ощущение, что каждый месяц он отмечает праздник.
12: А он поздравляет тебя с Днем Радио?
11: Да, поздравляет. Но ему удобно один раз в году, а мне нужно раз в 7.
12: Не забыть.
7: 10-е место.
11: Underwood. Человек для любви.
13: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

в этом вареве толк. Может, боги небесный мир создавали с просонок. Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Девятое место. Ундервуд. Человек для любви.
1: Взлом чарта.
0: Сразу на девятое место, друзья, нашего хит-парада поднимается новинка прошлой недели. Песня Хмырова «Вертолет».
2: Поздравляем музыканта с прекрасным результатом.
0: Тем более ворваться в чартовую дюжину был настоящей мечтой артиста. В своих соцсетях Филипп Хмыров выложил очень трогательный пост о том, как он слушал наше радио в детстве и мечтал, что в нашем эфире будут звучать и его треки.
2: Передаем Филиппу привет. И да, теперь «Вертолет» там же, где когда-то впервые зазвучала песня «Я свободен».
1: Девятое место.
0: Хмыров, «Вертолет».

0: На 8 место на этой неделе поднимается песня «Необъятная» группы «Жуки». Команда не так часто радует слушателей новыми треками, и долгожданный свежий сингл, судя по результатам голосования, прекрасно зашел поклонникам.
1: Кстати, а не вспомните нам наш прекрасный благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который мы провели вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни» ко дню защиты детей. Огромное количество наших гостей, с которыми мы фотографировались и общались на фестивале, приехали не только из Москвы и ближайшего Подмосковья, но и из отдаленных уголков нашей страны. Из Хабаровска ребята прилетели, из Архангельска ребята были. Я встречал молодую девушку с парнем, которые прилетели с Камчатки посмотреть Москву и посетить наш фестиваль. Урал не обсуждается. Очень много гостей было из Челябинска, из Екатеринбурга, Пермь. Ну и в целом такой получился общероссийский фестиваль.
0: А я унималась с людьми из Владивостока, Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, да, Челябинск, все правильно, ко мне ребята из Челябинска подходили, и был еще Армавир, и, слушай, еще было несколько городов, вот сейчас вот так, конечно, навскидку очень сложно всех вас вспомнить и перечислить, но хочется сказать огромное спасибо за то, что вы проделали это расстояние, приехали к нам поддержать нас, послушать нашу любимую музыку и классно провести время. Мне кажется, у нас все получилось.
1: Получилось, безусловно, и мы надеемся, что это станет доброй ежегодной традицией. А если вы были на фестивале и не заходили давно в наши социальные сети, то там несколько фотоотчетов от разных наших коллег-фотографов. Можете, возможно, найти себя, но как минимум можно посмотреть, какая классная атмосфера и какой классный праздник у нас получился. И какая классная, пусть и жаркая погода стояла весь день.
0: Да, это точно.
2: Восьмое место.
1: «Жуки. Необъятная».
3: Через

0: Взлом чарта.
1: На 7-м месте сегодня слушаем «Инкогнито» с песней «Не гаси свет».
2: Эта песня стала одной из самых популярных среди поклонников группы. Среди треков «Инкогнито» она занимает первое место на всех стриминговых платформах.
1: Причем сами музыканты изначально на нее не ставили. Стас Шклярский до сих пор не понимает, в чем секрет успеха именно этой песни.
3: Мы не очень понимаем, чем это связано, но люди начинают сразу ее подхватывать, сразу подпевать, как вот мы берем первые аккорды. Это очень приятно, очень удивительно в первую очередь. Нет, чуйки, мне кажется, с этой песни не было ни у кого, только у нашего, наверное, бас-гитариста. То есть я, когда мы записали альбом, и он еще пока не вышел, я давал определенным людям выбрать три песни, скажем так, которые им больше всего понравились. Вот. И эта песня была выбрана только нашим бас-гитаристом. Вот. Он один угадал, и я не понимаю, с чем это связано вообще. Не то, чтобы басист угадал, а почему именно эта песня вот, стреляет.
0: Седьмое место.
1: «Инкогнито. Не гаси свет».

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.

0: Премьера недели.
1: Еще одна премьера на этой неделе – новый совместный трек «Тесла Бой» и «Найка Борзова». «Ревновать меня».
2: Изначально трек должен был называться «Ревновать тебя». На этапе первых набросков лидер «Тесла Бой» Антон Севидов решил, что голос Найка идеально впишется в композицию. Так и сложился этот дуэт.
3: Песня «Ревновать меня» прежде всего написана о том, как не стоит слишком драматизировать очень серьезные события, и порой надо относиться к ним с какой-то большей иронией и самой иронией. Ну а вообще, помимо всего прочего, эта песня еще и не только о чем, а для чего. И вот она для того, чтобы ваше настроение хотя бы чуть-чуть повысилось.
1: Кстати, это уже не первая совместная работа артистов. Антон Севидов принимал участие в записи знаменитого трека Найка «Одна она». Музыкант исполнил клавишную партию.
0: Премьера недели.
2: «Тесла Бой», Найк Борзов. «Ревновать меня».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк на следующем заседании в июле будет пересматривать свой прогноз по ключевой ставке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров.

0: секторов по денежно-кредитной политике. Он сегодня снизил ставку на 0,25% до 14,25 годовых. Это минимальный пересмотр с июня прошлого года. Набиуллина отметила, что ЦБ даст новое видение ключевой ставки на опорном заседании. Предстоит оценить динамику, какая может потребоваться по 26, 27, 28 годам. Глава ЦБ также отметила, что главных маркеров переохлаждения экономики, которые использует ЦБ, большинство экономистов сейчас нет. Евросоюз не может выступать в роли посредника в переговорах по Украине, поскольку поддерживает Киев, заявил глава Европейского совета Антонио Кошта по итогам саммита ЕС. По его словам, Евросоюзу необходимо установить прямой дипломатический канал общения с Россией. Как отметил Кошта, момент для полноценных переговоров с Россией пока не наступил, однако контакты должны быть налажены уже сейчас. Кошта в этот же день пошутил, что его хотят сделать переговорщиком с Россией, потому что он не нравится коллегам в Брюсселе. МИД России в связи с договоренностями между США и Ираном отменяет рекомендации для россиян воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей, подчеркнули в министерстве. Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в районе Персидского залива, поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей. Суд в Санкт-Петербурге арестовал 6 фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества «Русская национальная армия», которых задержали накануне. Среди обвиняемых 3 несовершеннолетних, сообщили в уведенной пресс-службе судов города. По версии следствия, обвиняемый Андриан Иванов создал экстремистское сообщество не позднее апреля прошлого года. Участники применяли насилие в общественных местах города в отношении потерпевших, которых выбирали по признакам принадлежности к определенному полу, расе, национальности и языковой социальной группе, а также в зависимости от происхождения отношений. К религии. Ракета «Союз», которая 14 июля отправит экипаж 75-й длительной миссии к Международной космической станции, вновь будет украшена рисунками детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в проекте «Скифенок» благотворительного фонда «Юнити» и госкорпорации «Роскосмос». Первая ракета с рисунками онкобольных детей была запущена с Байконура 27 ноября прошлого года. В космос отправились рисунки с мечтами 4000 детей из 14 стран. В основной экипаж миссии МКС-75 ходят космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина, астронавт НАСА Анил Меннон. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: На шестом месте сегодня Физы, Хэттерс и Тритиа. Песня «Прощай».
1: Много прекрасных новостей у наших артистов. Тритиа отыграли большой тур. 2 недели музыканты были в разъездах и активно делились всевозможным гастрольным контентом в социальных сетях.
0: А The Hatters выпустили новый сингл «Цианид» и сняли очень эффектное видео на этот трек во время концерта в Минске. Его, кстати, можно посмотреть в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру».
1: А пока вы подписывайтесь на наш канал, если вдруг еще не успели этого сделать, мы слушаем песню «Прощай».
2: Шестое место.
0: The Hatters, Тритиа. «Прощай».

0: 6 место. The Hatters. Третье. Прощай. На пятой строчке чарта сегодня расположилась песня «Самолетики» группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова.
1: И на этот раз мы решили задать Вадиму Курылеву очень сложный вопрос. Что для него сегодня интереснее – сочинять музыку, работать в студии и записывать новые треки, например, или играть концерт?
2: Сначала сочиняешь, потом записываешь, а потом играешь на концертах. Это же части одного процесса. Именно поэтому я и занимаюсь рок-музыкой. Это интересно, потому что многогранно. Никогда бы не хотел только сочинять, только записывать или только выступать на сцене. Но, например, в коммерческой музыке это так и есть. Одни специалисты сидят и только сочиняют, другие профессионалы исполняют это на сцене. А еще есть сессионные работники студии, которые это все качественно записывают. Но, по-моему, это ужасно скучно, заниматься чем-то одним. И это уже никакая не рок-музыка, а музыкальная индустрия, к которой я стараюсь не иметь отношения.
0: А вот вопрос, Ян. Какая часть работы нашей тебе нравится больше всего?
1: Я люблю вот эти встречи личные со слушателями.
0: Ой, только хотел сказать. С языка просто сняла. Конечно же, когда ты видишь слушателей, видишь их лица, общаешься с ними, то это самое приятное, потому что работа радиоведущего, понятное дело, за кадром. Ты не видишь аудиторию, к которой обращаешься, не видишь ее реакции, а когда встречаешься, я не рассказываю тебе про какой-то эфир, как давно они тебя слушают, какие жизненные моменты и в горе, и в радости они слушали твое шоу. Вот это очень приятно, конечно же.
1: Да, когда приходят к нам на экскурсии, когда мы с выездными студиями приезжаем в другие города, вот эти вот личные встречи.
0: На фестивалях наших.
1: Фестивали.
0: Или просто на улице. Всегда приятно. И не стесняйтесь, дорогие наши слушатели, если вы нас узнали, подойдите, мы всегда сфотографируемся, дадим автограф, если он будет вам нужен, ну и пообщаемся.
1: Мы вас очень любим.
3: Пятое место.
0: Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетик.

0: Пятое место. Электропартизаны Михаил Бушаков. «Самолетики».
1: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
5: Возрастное ограничение 6+.
1: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: В шаге от тройки лидеров сегодня группа «Мураками» с песней «Не знать».
10: В кино сейчас, кстати, идет фильм «Майкл». Музыкальный биографический фильм о Майкле Джексоне, и Диляра Вагапова уже успела посмотреть и оценить новинку.
11: Вчера, кстати, ходили на фильм «Майкл». Я вообще обожаю, вы знаете, смотреть фильмы про великих людей. Интересно смотреть, как они начинали, какие у них были мысли. Конечно, это видение режиссера, но тем не менее рекомендую всем тем, кто еще не видел, просто посмотреть, узнать, может быть, что-то новое открыть для себя, да и порадоваться вот этим ритмом, этому грубу. Я очень любила в детстве Майкла Джексона. Помню, как я делала лунную походку, училась, как переносить вес одной ноги на другую. И один из моих любимых самых клипов, конечно, это «Золотой песок» и «Hot Song». Вообще много, конечно.
12: А ты знаешь, я тоже с семьей ходил, посмотрел, и мне очень понравилось. Ну, сейчас вот отбросим все спорные моменты биографии артиста. Ну, во-первых, я понимаю, что это первая часть из трех, которые выйдут. Там начало, собственно, становления сольной карьеры Майкла Джексона. Но снято очень красиво. Понятное дело, что снимали родственники, поэтому все спорные, шероховатые моменты там, взаимоотношений, допустим, Майкла и его отца, они там показаны, но так, очень в легкой форме. Но все равно это дает ответ на вопрос, почему он стал именно таким. Я сейчас говорю не про великого певца, а тут по-другому и не скажешь, да, про него, про артиста, который, безусловно, является одним из самых популярных артистов на
10: король
12: мировой
10: музыки.
12: Сцене. Да. А вот именно его характер и именно его проблемы в жизни, все это, конечно, связано с детством и взаимоотношением, как многим кажется, я разделяю эту точку зрения, взаимоотношением его и отца.
10: Я еще не видела картину, но обязательно
12: посмотрю. Ну и, конечно, она очень яркая, красочная, музыкальная и трогательная.
8: Четвертое место.
10: «Мураками. Не знать».

0: Премьера недели.
1: По старой доброй традиции, прежде чем перейти к объявлению тройки лидеров, представляем вам еще одну новинку этой недели.
2: И сегодня в чарте стартует песня «Я тебя все равно люблю» группы «Магнитная аномалия».
1: Узнали все подробности у лидера команды Антона Вартанова.
3: Песня «Я тебя все равно люблю» уже давно пылится в наших архивных записях, и никак мы не доходили до того, чтобы ее наконец-то нормально записать. И вы удивитесь, но изначально это была медленная песня, но так как у нас медленных песен и так очень много, мы решили, что очередная медленная песня нам не нужна, и поэтому кардинально ее переделали, сделали быстрые зажигательные барабаны, драйвовые гитары, и песня просто преобразилась, ожила. Несмотря на то, что аранжировка получилась максимально простой, я не помню, чтобы мы с Алексеем Хрипачем, нашим барабанщиком, так долго спорили по поводу того, какие должны быть барабаны, какие должны быть гитары, но в итоге нашли компромисс, и получилось то, что вы сейчас все услышите. Надеюсь, вам понравится. Что бы ни случилось, любите друг друга.
0: Премьера недели.
1: «Магнитная аномалия». «Я тебя все равно люблю».
4: Ну и что? Что ты можешь открыть весь кроссворд?

0: бронза-чарта на этой неделе досталась треку Дианы Арбениной «The Punisher» – песни из нового альбома артистки «Rap for Mama».
1: Диана Арбенина стала хедлайнером нашего фестиваля «Музыка жизни», который мы провели 7 июня совместно с Останкинской башней и фондом «Дорога жизни». Диана Сергеевна сыграла в том числе песню из нового альбома, и это звучало очень круто. Дело в том, что мы общались с Дианой Сергеевной после мероприятия. Она только начала репетицию над новым материалом, и сам по себе этот жанр. Многие в комментариях обвиняли ее, что якобы она пела под фонограмму, но сам по себе жанр, в котором она сделала новый альбом, рэп, он у всех больших артистов, возьмите Эминема, Канье Веста пресловутого, они все работают с подкладом. То есть сверху своего голоса они читают текст, а иногда просто дублируют его. И это, ну, законы жанра, в которых сейчас экспериментирует Диана Сергеевна. Мы для всех слушателей нашего радио подготовили сюрприз, о котором расскажем на следующей неделе. Но вот так, приоткрывая небольшую завесу тайны, вы услышите Диану Сергеевну в эфире нашего радио с новым альбомом в необычном формате.
2: Третье место.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».

0: третье место. Диана Арбенина, The Punisher.
1: Наша реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» 1 167 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Серебро чарта сегодня отправилось в копилку группы «Нагард». На втором месте у нас песня «Проклятие шута».
1: Музыканты группы продуктивно проводят лето, совмещают приятное с полезным.
0: И отправились на Волгу рыбачить. Но на отдыхе думают о том, как порадовать поклонников.
2: Ребята, всем привет. Мы, короче, с Серегой.
3: Серегой.
2: Бонжур.
3: Да.
2: Поехали на Волгу. Вот. И вместо того, чтобы выходить в такую солнечную погоду, купаться, мы, короче, решили доделать наши треки. Вот. Поэтому ждите скоро новые хиты.
4: Второе место.
1: «Нагард. Проклятие шута».

0: На вершине нашего хит-парада сегодня песня «Можно» группы «Люмен». Это уже четвертое золото, которое команда забрала с этим треком.
1: Эта песня очень нравится слушателям, и наверняка на кого-то из вас, друзья, она тем или иным образом повлияла. Ну, например, вдохновила на какие-то действия.
0: А мы спросили у Тэма Булатова, есть ли произведение искусства, которое повлияло на его мировоззрение. К ответу на наш вопрос артист подошел с точки зрения философии.
2: Да, конечно, такое произведение есть. Я бы даже сказал, что каждое. Извините, я буду сейчас очень душно цепляться к словам, но у меня вся жизнь связана со словами и их смыслом. И вот что значит слово «изменил»? Оно же подразумевает не только какую-то коренную перемену. Не обязательно это про какой-то переворот сознания. Ну, например, мне не нравится вот какой-то музыкальный жанр. Я послушал композицию, созданную в этом жанре, и убедился, что да, не нравится. Есть в этом перемена? Да, конечно. Я лично убедился в том, в чем был уверен, но теперь моя уверенность еще чуть прочнее. Вся жизнь — это движение. Ничего бесследно не происходит, и у всего в жизни есть причина и следствие. А мировоззрение, стало быть, тоже не статично. Оно формируется и изменяется постоянно.
3: Первое место.
1: «Люмен. Можно».

0: место. Люмен. Можно. На сегодня это все. Чартовая дюжина подошла к концу. Теперь дело за вами. Не забывайте о голосовании в течение недели. Ну а Яну мы отправляем в двухнедельный отпуск. Поэтому следующие две чартовые дюжины я проведу с Александром.
1: Вас ждет мужская компания. Ребята, отдохнете от меня. Ну а я желаю вам прекрасного лета, ярких эмоций и много хорошей музыки.
0: А мы желаем тебе хорошо отдохнуть и до встречи через 2 недели. А всем слушателям берегите.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сергей Лавров назвал очень странной тактикой со стороны Евросоюза продление на год антироссийских санкций при желании участвовать в переговорном процессе с Москвой. По его словам, это можно назвать чем угодно, но только ненормальной политикой дипломатии. Накануне лидеры европейских стран на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции на год. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо подготовиться к переговорам с Россией по Украине. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, заявил о необходимости немедленно установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Переговоры по прекращению огня возобновятся, но неизвестно в каком формате, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает важным двусторонний формат с обязательным участием партнеров. Ранее Зеленский обратился к президенту Бразилии на саммите Большой Семерки стать посредником на переговорах с Россией. В Кремле назвали такое решение уловкой, целью оказать давление на Москву в переговорном процессе. Разведка США пришла к выводу, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения. Об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников. Они отметили, что израильский премьер-министр находится под интенсивным политическим давлением, которое побуждает вести войну в Ливане. Судя по докладам разведки, Тель-Авив рассчитывает продолжать военные операции против движения Хезболла. При этом прекращение боевых действий

0: в Ливане – важный элемент договоренности США и Ирана. Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, 3 года в России проводится олимпиада по арабскому языку. Он отметил, что министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали Объединенные Арабские Эмираты. Министр провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени шейха Фатимы бинт Мубарак в областной гимназии имени Примакова. Фонд кино сообщил, что выделит финансирование на создание компаниями-лидерами отечественного кинопроката 23 картин. Среди них экранизации сказок, драмы, в том числе военные. Финансирование, в частности, будет выделено на создание спин-офф фантастической картины «100 лет тому вперед» «Весельчак У», комедии «Неандерталец», сказок «Аленький цветочек», «Приключения старика Хоттабыча», «Колобок», спин-офф картины «Последний богатырь». Также деньги выделят на третью часть фильма «Холоп», картины «Незнайка» и «Новая Золушка», а также военную драму «Битва моторов», новую экранизацию «Умки» и сказки «Щелкунчик». Средства также будут предоставлены военной драме «Спасение», боевику «Адан-86», мелодраме «Крузенштерн», «Регата тысячелетий» и сказки «Хозяйка Медной горы». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов со слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
0: Мистер Твистер.
1: Имя.
0: Валерий Лысенко.
1: Легенда.
2: Значит, когда мы собрались в 80-м году осенью, в декабре, попал был в название. Перебирали разные. Все там только не было. А потом получилась такая история, что я тогда жил без телефона на Украинской улице, на Овчинской набережной, и мне ночью было пришло понятие. Мистер Твистер. Маршак. Все знают. Я дошел до ближайшего телефона автомата, позвонил ребят. И всем все понравилось. Самое интересное, что ведь в том социальном месте Твистер заложено это марша. Не то, что его придумал. Потом выяснилось, что для Советского Союза, да, конечно. Мистер Твистер, бывший министр, это маршак. Но в Америке это были разные. Была ракета Твистер, баллистическая. В конце 60-х годов «Мистер Твистер» песни была у Коди Фрэнсис, оказывается. Такой неофициальный титул «Мистер Твистер» носил Карл Твистер Чаби Чекер, который пел «Лэд Твистер Гейн». Но мы тогда об этом не знали. Как-то сложилось так, что, во-первых, «Маршак», во-вторых, он что-то имеет еще какие-то определенные значения в американских вариантах. Вот. И слово «Твистер» еще означает «мошенник». Это максимально далекое от нас понимание значения этого слова.
0: Мистер Твистер.
3: Военно-морская тематика.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Бранимир. Имя Александр Паршиков. Легенда.
1: В далеком 2002 году в общежитии Волгоградского государственного университета возникло некое импровизированное полутайное сообщество людей, которые интересовались дохристианскими верованиями древних славян. По сути, это все были мои друзья студенческие, и мы с ними очень весело проводили время. Мы все это даже называли общиной и нарекали друг друга специальными именами. Мне выпало имя Бранимир. Бранимир обозначает бронящийся за мир. Слово «бронящийся» подразумевает смысл «сражающийся». Шли годы, и мое мировоззрение претерпело некоторые трансформации, изменения. Я стал менее радикальным. И на данный момент пока не собираюсь расставаться с этим своим вторым именем, которое вот уже долгие годы является моим творческим псевдонимом.
0: Бранимир.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Биртман. Имя Дмитрий Наумов. Легенда.
1: Был такой период, когда у нас уже было 4 или 5 готовых треков, но не было никакого названия, никаких идей, ни концепции, не знали, что с ними делать. Песни были созданы по приколу. На тот момент у нас был совершенно другой коллектив. И вот когда появились эти первые треки, которые потом зашли в первый альбом, наш гитарист, который играл тогда в составе, которого звали Палыч, он предложил назвать коллектив именем своего дальнего родственника, фамилию которого была Биргман. Но так как мы с ним говорили по телефону, а я шел по улице и дул петербургский ветер, я вместо Биргман услышал Биртман. И вот это впервые появилось, вот это магическое словосочетание букв. После этого мы, естественно, включили фантазию и придумали коллектив с очень длинным названием, и назывались какой-то период «Зиновий Биртман и Вия. Добрый вечер». Наверное, так мы просуществовали, может быть, несколько месяцев. А потом наш большой друг Илья Бортнюк предложил весь этот цирк сократить до «Биртман». И вот с тех пор мы так и называемся. И счастливы.
0: «Биртман».

снежные спины. Полярники выйдут на белые льдины, и кто-то промолвит «Алло». Давай все забудем и начнем сначала. Мир наполняется светом. Кружится эта большая.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Блок А.
0: Имя.
1: Александр Соколов.
0: Легенда.
2: Почему блок А? Да потому что соцсети у меня называются блок Александра. Ну, поэтому и родилось блок А. В юношестве, сталкиваясь с большим разнообразием музыкальных направлений, мое предпочтение было отдано таким группам, как Metallica, Deep Purple и другим. Но основным фаворитом для меня стал все же русский рок, лидером которого, несомненно, для меня являлась Алиса. Поэтому ценители творчества Константина Евгеньевича могут услышать что-то похожее по духу и энергетике Алисы. Я как автор текста и музыки пишу свои песни, основываясь на своем мироощущении, и стараюсь, чтобы творчество блока было исключительно индивидуальным и самобытным.
1: Блок А.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 6 часов уничтожили 50 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России. Как сообщило вечером Минобороны, дроны ликвидированы над 5 областями, Крымом и Черным морем. Ранее в этот день силы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ над Россией. Сергей Собянин сообщил об отражении нового массированного налета дронов на Москву. По словам мэра, в течение дня только на ближнем рубеже столицы ПВО сбило 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет. Град повредил более 50 автомобилей в городе Шахты Ростовской области, сообщила городская администрация. Местных СМИ публикуются кадры, на которых видно пробитые пластиковые навесы, поврежденные крыши, а также засыпанные льдом улицы в шахтах. Бригада спасателей занимается уборкой поваленных деревьев. При этом перекрытие проезжей части не зафиксировано. Пострадавших среди жителей нет. По данным администрации, в единую диспетчерскую службу также поступили сообщения об отключении электричества из-за обрыва проводов. В Великобритании в районе Бетфорда столкнулись два пассажирских поезда. Часть пассажиров получила серьезные травмы, сообщает Телеграф. По предварительным данным, первый поезд вынужденно остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего состав, который следовал за ним, врезался ему в хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов. Точное количество. Управление военно-космической разведки США. Это уже третий в текущем году запуск SpaceX для нужд разведки. Первые две миссии были реализованы в мае и январе. Национальное управление военно-космической разведки контролирует разведывательные спутники США. Его деятельность строго засекречена. Параметры описания аппаратов не раскрываются. Речь, вероятнее всего, идет о спутниках Starshield. Дачу Фаберже в Санкт-Петербурге продали по цене в 2 с лишним раза выше начальной. Победителем торгов стала компания из Москвы, сообщила компания «Дом РФ». Новый собственник приобретает здание общей площадью 3000 квадратных метров и арендует участок почти 8 гектаров. В торгах приняли участие 3 претендента из 2 регионов. Конечная цена лота составила около 103 миллионов рублей. Бывшая резиденция ювелиров расположена в поселке Парголово. В свое время ее называли «Малым Эрмитажем» из-за богатейшей коллекции предметов искусства, которую собрал владелец Агафон Фаберже. Внутри были зимние сады, широкая мраморная лестница, кафельные печи, камин с изразцами 18 века, комнаты, созданные в духе разных исторических эпох. После революции дачу национализировали. В 1919 году разграбили. В 20 веке в ней были санатории, дом отдыха, детские оздоровительные лагеря. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Музыка поколений.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки ч.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: мне.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк на следующем заседании в июле будет пересматривать свой прогноз по ключевой ставке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Он сегодня снизил ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Это минимальный пересмотр с июня прошлого года. Набиуллина отметила, что ЦБ даст новое видение ключевой ставки на опорном заседании. Предстоит оценить динамику, какая может потребоваться по 26, 27,

0: Персидского залива. А вот там говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей, подчеркнули министерство. Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в районе Персидского залива, поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей. Суд в Санкт-Петербурге арестовал 6 фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества «Русская национальная армия», которых задержали накануне. Среди обвиняемых 3 несовершеннолетних, сообщили в уведенной пресс-службе судов города. По версии следствия, обвиняемый Андриан Иванов создал экстремистское сообщество не позднее апреля прошлого года. Участники применяли насилие в общественных местах города в отношении потерпевших, которых выбирали по признакам принадлежности к определенному полу, расе, национальности и языковой социальной группе, а также в зависимости от происхождения отношений к религии. Ракета «Союз», которая 14 июля отправит экипаж 75-й длительной миссии к Международной космической станции, вновь будет украшена рисунками детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в проекте «Скифенок», блоки с мечтами 4000 детей из 14 стран. В основной экипаж миссии МКС-75 ходят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как Ангел Небес отметит юбилей, и поговорим о новом треке «Тесла Бой» и Найка Борзова. Группа «Ангел Небес» отмечает большой юбилей 20 июня масштабным праздничным опен-эйром в Санкт-Петербурге. В программе концерта на берегу Финского залива главные хиты за 20-летнюю историю команды. Подробнее о грядущем празднике рассказывает виновник торжества, лидер коллектива Вячеслав Никаноров.
2: Будем праздновать с размахом на великолепной площадке под названием «Муспорт» в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. Все это под открытым небом. Все это с главными песнями нашей истории и с приглашенными гостями, которые идут бок о бок с нами долгие годы, стали уже давно нашими друзьями, в свое время где-то нас наставляли, помогали, в нас верили. Это, конечно же, и наши друзья, группы «Площадь Восстания», «Мона Лиза», «Скворцы Степанова» и легендарные артисты Олег Гаркуша, Илья Кнабенгов, Александр Чернецкий. Так что мы всех с превеликим удовольствием приглашаем на это мероприятие.

0: На сцене ожидается 20 приглашенных гостей, среди которых будут и музыканты, которые играли в группе «Ангел небес» в разные годы. Не пропустите большой праздничный концерт на новой большой открытой площадке «Муспорт» в Санкт-Петербурге. И не опаздывайте. Начало в 18.00. Ну а теперь о новинках этой пятницы, друзья. Тесла Бой и Найк Борзов представили совместный трек под названием «Ревновать меня». Впрочем, если бы не Найк, название и вся концепция песни могли бы быть совершенно другими. Но пусть об этом расскажет сам музыкант.
1: Когда Антон мне прислал демку, она была еще без куплетов, там были только припевы. И там все время звучало «Ревновать тебя», «Ревновать тебя». Но сам трек, он, ну, на мой взгляд, такой, скажем так, брутальный, такой несущий такой, я бы сказал, с элементами панка настроения.

мне показалось, что ревновать тебя, ну, как-то немножко не подходит к этой концепции. И я предложил Антону переписать текст от уже как бы немножко от обратного. То есть ревновать меня. Ты будешь ревновать меня безостановочно и прочее. Вот это было еще до Нового года. Я уехал в отпуск. Антон сказал, что дай мне недельку, чтобы написать текст. Прошло где-то, наверное, месяца два с тех пор. И вот он прислал уже с новым текстом, уже вот именно с этой точки зрения.

0: «Как ревновать меня» сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите вечерний эфир с эксклюзивным комментарием Антона Севидова из группы «Tesla Boy». Стартуем, как обычно, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_.ру» и на сайте «Наше.ру». Следующий выпуск программы выйдет, как всегда, в понедельник. Ну а я услышу с вами уже теперь через 2 недели. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.
2: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю

0: информации не является офертой.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент? Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
4: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио. Yeah, yeah.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 6 часов уничтожили 50 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России. Как сообщило вечером Минобороны, дроны ликвидированы над 5 областями, Крымом и Черным морем. Ранее в этот день силы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ над Россией. Сергей Собянин сообщил об отражении нового массированного налета дронов на Москву. По словам мэра, в течение дня только на ближнем рубеже столицы ПВО сбило 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет. Град повредил более 50 автомобилей в городе Шахты Ростовской области, сообщила городская администрация. Местных СМИ публикуются кадры, на которых видно пробитые пластиковые навесы, поврежденные крыши, а также засыпанные льдом улицы в шахтах. Бригада спасателей занимается уборкой поваленных деревьев. При этом перекрытие проезжей части не зафиксировано. Пострадавших среди жителей нет. По данным администрации, в единую диспетчерскую службу также поступили сообщения об отключении электричества из-за обрыва проводов. В Великобритании в районе Бетфорда столкнулись два пассажирских поезда. Часть пассажиров получила серьезные травмы, сообщает Телеграф. По предварительным данным, первый поезд вынужден остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего состав, который следовал за ним, врезался ему в хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов. Точное количество пострадавших пока не уточняется. Американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Это уже третий в текущем году запуск SpaceX для нужд разведки. Первые две миссии были реализованы в мае и январе. Национальное управление военно-космической разведки контролирует разведывательные спутники США. Его деятельность строго засекречена. Параметры описания аппаратов не раскрываются. Речь, вероятнее всего, идет о спутниках Starshield. Дачу Фаберже в Санкт-Петербурге продали по цене в 2 с лишним раза выше начальной. Победителем торгов стала компания из Москвы, сообщила компания «Дом РФ». Новый собственник приобретает здание общей площадью 3000 квадратных метров и арендует участок почти 8 гектаров. В торгах приняли участие 3 претендента из 2 регионов. Конечная цена лота составила около 103 миллионов рублей. Бывшая резиденция ювелиров расположена в поселке Парголово. В свое время ее называли «Малым Эрмитажем» из-за богатейшей коллекции предметов искусства, которую собрал владелец Агафон Фаберже. Внутри были зимние сады, широкая мраморная лестница, кафельные печи, камин с изразцами 18 века, комнаты, созданные в духе разных исторических эпох. После революции дачу национализировали. В 1919 году разграбили. В 20 веке в ней были санатории, дом отдыха, детские оздоровительные лагеря. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна,

Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

Когда нас ждет, волнуясь, вот успевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиудар.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.